года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Фантастический певец с фантастическим умением вкладывать чувства в голос. Так Дитер Боллен из Modern Talking когда-то высказался про Криса Нормана, когда они вместе записывали эту самую историю. Если бы не она, сольная карьера Криса не была бы настолько успешной, как в итоге стала. Конечно, хорошо, когда все хорошо складывается. В столице 3 часа 19 минут. Совсем скоро о себе на Retro FM напомнят Игорь Иванов и Перчинки. Они же официально Spice Girls.

0: Или наоборот, и льет, и дует. Жители столицы синоптики предупреждают, что дожди в Москве будут идти почти две недели без остановки. Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. Привет нам из Питера, что ли? Или это кипробник осени? Или с этим июлем все понятно? Давайте уже август, называйте этот момент какатить. Ну а здесь на RetroFM далее. В любом случае встречайте Modern Talking и Elegio. В столице 3 часа 36 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

любыми целебина. Если будильник прозвучал, пора уже завязывать. Встаем, просыпаемся навстречу доброму бодрому утру. Как обычно, на буднях, на утреннем экспрессе Ретро FM направляемся. Ну, точнее говоря, через 11 минут, ровно в 4, сразу после выступления команды Joy, сально отправимся в Гаттерс.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра. 4 часа в Москве. Утренний экспресс на старте на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Good morning. Доброе утро всем. Лейтбэк с гимном беззаботному лету и радости жизни прямо сейчас на Retro FM. Ребят призывают отбросить грусть, наслаждаться теплом, солнцем и простой человеческой улыбкой. У кого как в столице в эти минуты и вообще так себе история с погодой, то всем нам улыбка. В любом случае, не грустим, конечно. Просыпаемся, встречаем утро на позитиве, с позитивом утреннего экспресса, с проверенными временем любимыми добрыми хитами, интересными фактами, событиями и астрологическими прогнозами. Все это точно будет и найдется для нас в эфире в ближайшие часы. Прослежу за этим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и, повторюсь, доброго утра, которым уже сейчас давайте узнаем, что, кому и сколько насулили на эту среду звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать помнить, в каком направлении двигаться... будет меньше понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливайтесь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе. Такие звездные советы и установки на сегодня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Так что Сиси Кейдж, образно говоря, еще не отошла от 6 июля, когда праздновался день поцелуев, кружит ее голову. Есть что вспомнить, ее Summer Kisses, всем летним поцелуем, что ли, поцелуй. В столице 4 часа 20 минут, это Ретро FM, это Утренний Экспресс. Скоро услышим Майкла Джексона и команду Браво, они впереди.

0: будущем будем вспоминать, что это 2026 год подарил, устроил нам киновстречу с Майклом. Байопик о нем писал себе в историю, как самый кассовый биографический фильм. Переплюнуть Майкла кому-то в итоге дали будет сложновато. Мягко говоря, столица 4 часа 30 минут. Давайте посмотрим в ежедневнике, какие значимые и знаковые события выпали, случились и отмечаются 8 июля.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас 8 июля 2026 года, среда. Сегодня день семьи, любви и верности. Впервые он, этот праздник, отмечался в 2008 году. Идея создания родилась у жителей города Муром, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жители, святые супруги Петр и Феврония, которые считаются покровителями брака, а 8 июля является датой их памяти. Теперь в этот день в разных городах устраиваются праздничные мероприятия, концерты, ярмарки и выставки. Конечно, играется огромное количество свадеб. Всех нас с днем семьи, любви и верности!

0: Так, день рождения сегодня отмечает актер театра и кино, народный артист России Константин Райкин. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Много шума из ничего», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», где все трюки, кстати, он выполнял сам без дублера. Зрительская любовь к нему пришла после главной роли в музыкальной ленте «Труффальдино» из Бергамо. Сейчас Константин Райкин руководитель Московского театра «Сатирикон». Основал высшую школу сценических искусств. В этот день, в 1709 году, состоялся решающий эпизод Великой Северной войны – Полтавская битва. Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII. Как итог, конец господства Швеции в Европе. А историки считают, именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. 8 июля в 1819 году по проекту архитектора Агюста Монферрана в Петербурге был заложен Исаакиевский собор. Строительство курировал сам император Николай I. Строительные работы продолжались 40 лет и были закончены в 1858 году. Сегодня Исаакиевский собор – это крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. С 1928 года имеет статус музея. В этот день, в 1974 году, началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Сегодня эта железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Длина основного пути составляет почти 4300 километров. Магистраль пересекает 11 крупных рек, проходит более чем через 200 железнодорожных станций, более 60 городов и поселков. Сегодня в нашей стране отмечается День памяти, посвященный всем, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ежедневник, пока, до следующего часа. Прикроем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Как известно, песен о любви с каждым годом меньше не становится. Согласно Билли Джоэла, настоящая любовь строится не только на страсти, но и на готовности открыться, рискнуть, довериться человеку, несмотря на прошлые разочарования. И лишь музыкально мы гостим в прошлом, а так движемся только вперед с песней на утреннем экспрессе. Ретро FM в столице 4 часа 36 минут. Скоро будет Лубега.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Это дождь и днем, день за днем. Жители столицы синоптики предупреждают, что осадки в Москве будут идти почти две недели без остановки. Так долго, конечно, не нужно, но получите, распишите, как говорится. К тому же температура воздуха тоже не будет по-летнему впечатляющей. Она не поднимется выше 20 градусов. Не то чтобы осень наступила раньше времени, но что-то лето как-то хулиганит. Ладно, давайте отвлечемся от этих прогнозов. Хотя бы музыкальная история On the Beach, Крис Ри. Скоро ее услышим в утреннем экспрессе на Ретро FM. В столице 4 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5.00. Точная столичная. Начинаем второй час утреннего экспресса на сегодня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: когда вдруг и неожиданно появляется больше свободного времени, чем обычно, как-то странно, тревожно, что ли, бывает. Наверное, нужно перепроверить все, убедиться, точно ли ничего не забыли сделать. Потом, мало ли. Сейчас все вместе с утренним экспрессом на Ретро FM делаем все, чтобы утро было и стало добрым, бодрым. Ну, хоть насколько-то. Ваши позитивные истории, сообщения, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические прогнозы, все внесет в это свой вклад, скажу так. Где оставлять свои позитивные сообщения, скоро расскажу. Прежде, зовут меня Дмитрий Майоров, дам высказаться звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: По-другому говоря, озвучу гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что нам надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливайтесь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Хорошо, когда уже встали, проснулись. В столице 5 часов 19 минут, но сейчас в целом не самое подходящее время для того, чтобы как-то лишний раз зазеваться и упустить свою возможность во всеуслышание рассказать всем слушателям Ретро-ФМ про свои личные достижения, успехи, реализованные планы. Все, что хорошо получилось, вышло или только вот идет к этому, рассказывайте, не стесняйтесь. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе Ретро-ФМ. В ближайшую минуту, даже секунды, там появится специальный пост, комментарий к нему и пишите. Все увижу и переадресую в эфир. Также для позитива можете использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения нужно поставить слово «Ретро-ФМ», в конце подписаться. Автору самого интересного, позитивного позитива, скажу и так традиционно, будет презент, будет тостер от «Ретро-ФМ». Пишите, удачи!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На «Ретро-ФМ».

0: некоторым звездным именам, ну и фамилиям сегодня больше внимания, чем обычно, потому что отличились. Чем именно, нам сейчас подробно расскажет, подскажет ежедневник на Red FM. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Red FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня среда, 8 июля 2026 года. В этот день, в 1938 году, родился Андрей Мягков. Андрей актер театра и кино, народный артист РСФСР. Вся народная любовь к нему пришла после выходов на экраны фильмов Эльдара Рязанова. «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «Служебный роман». После были «Братья Карамазовы», «Гараж», «Гонки на вертикали», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Всего фильма актера более 40 ярких, ярчайших, запоминающихся ролей. В театре он стал незаменимым исполнителем чеховского репертуара. День рождения сегодня празднует кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Карен Шахназаров. Актер театра и кино, народный артист России Константин Райкин. Актер театра и кино, певец, народный артист России Дмитрий Певцов. Актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Рудберг. Российская теннисистка и тренер, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина. Американская актриса и режиссер, обладательница премии «Оскар» Анжелика Хьюстон. Американский актер, лауреат премии «Золотой глобус» Кевин Бейкон. Сегодня день зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России. Именно 8 июля в 1960 году в составе Вооруженных сил СССР появился новый род войск. Сегодня они входят в системы противовоздушной и противоракетной обороны. Отечественные ЗРК известны и пользуются авторитетом и популярностью во всем мире. А их название известно практически каждому. С-300, 400, Панцирь, Бук, Тор и другие. Сегодня отмечают свой праздник люди, чья служба в буквальном смысле обеспечивает мирное небо над нашей страной. Поздравляем их от души. По народному календарю сегодня день Петра и Февронии. Этих святых почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. По этому случаю, начиная с 2008 года, в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Поздравляем всех! Наши предки следили за приметами. С Петра и Февронии ждали еще 40 жарких дней. Также существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы, поэтому при купании нужно было быть осторожными, чтобы речная дева не утащила на дно. Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен и Федор. Ежедневник будет и в следующем часе на Red FM. Не пропустите.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Red FM.

0: Нет слов, одни эмоции. Периодически попадаются такие музыкальные истории на ретро-ФМ. В историю же этого часа, этого утреннего экспресса, скоро впишется Stars on 45 и Владимир Кузьмин. Ожидаем их скорого появления в столице 5 часов 35 минут. Всем доброго утра.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши позитивы пошли. Некоторые прям очень экстремальные, что ли. Как говорится, они выполнены профессионалами в домашних условиях. Не повторять. Марина сообщает, что ей 67 лет, и она экстремалка. Полетала на параплане, и это непередаваемое ощущение. Это был подарок на ее день рождения. Девчонок небо зовет, подытожила Марина, удивила. Евгений из Москвы поздравляет свою любимку, девушку, которую зовут Карина, с днем семьи, любви и верности, желает счастья, любви. Также на связи дождливый Владивосток, делится тем, что наконец-то списал долги и теперь не должен, осталось 3 года подождать. И полной свободной грудью дышать будет, как говорится, чужие брать хорошо, а давать придется свои. Всем прекрасного позитивного настроения, не унывайте никогда, спасибо, Ретро-ФМ. От Андрея всем доброго утра, поздравляет с днем семьи, любви и верности всех. Особенно поздравляет столицу этого праздника, древний город Муром. Так, еще есть сообщение. От Вадима. Всем-всем-всем-всем здоровья, счастья, любви и верности. В день любви, семьи и верности себе желает того же самого у него, потому что сегодня день рождения. Вадим, с днем рождения. В столице 5 часов 49 минут. Спешите вы поделиться со всеми своим позитивом в эфире Ретро-ФМ. Делитесь своими эмоциями, настроениями, хорошими новостями. Для этого пишите в наш канал в Максе Ретро-ФМ. Там для этого есть специальный пост.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Всем салют, 6.00, точная столичная, второе, точно обещанное ранее Владимир Кузьмин, добрый молодец или не только, впереди.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: «Хочу-получу». Не все идет и движется по такому сюжету, развитию событий. Ну, по крайней мере, у героини этой истории Сиси Кейдж. Мы же с вами по всем канонам, по хорошо сложившейся и складывающейся традиции, уверенно и верно движемся навстречу доброму утру на утреннем экспрессе Ретро FM. Но, есть одно но, кому-то из вас повезет сегодня больше остальных, тому, кто получит тостер за самое позитивное сообщение. Такие перспективы точно имеются. Сообщение оставляйте в нашем канале, в Макси. А так, конечно, проверенные временем хиты, все замечательные, отмечательные события, астрологические прогнозы, это без исключений достанется всем и каждому в этом часе. Прослежу за этим. Зовут меня Дмитрий Майоров. Сейчас все внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 8 июля, среда. По общим прогнозам, день принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости. Овны, для вас неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд. Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, что надо, на что надо настроиться. Близнецам стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким. Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане. Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности. Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие. У весов небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими. Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали. У стрельцов день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность. Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме. Водолеям активность и решительность помогут разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной. А рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: У кого-то шоколадное настроение, у нас в целом позитивное. Давайте подружимся с вашими очередными позитивами. Татьяна сообщает, сегодня день очень хороший, просто замечательный, так как сегодня день рождения у ее любимой дочери. Ей 24 года исполнилось, зовут Валерия. Валерия, с днем рождения. Это еще, как говорится, не грустный праздник. Ксения из Севастополя желает всем доброго утра, докладывает, завтракает под любимые хиты. Всем позитивного настроения. У нее каждое утро начинается с того, что маленький беленький хвостик носит мячик с самого утра. Всем добра и позитива, всех семейных с праздником, любви и верности. Они с мужем уже 16 лет в браке. Еще имеется фотка этого хвостатого носильщика. Как говорится, гля, какой милаш. Так, Алла поздравляет всех с сегодняшним прекрасным праздником. Любовь — это самое большое счастье. Пусть эти чувства останутся с вами на всю жизнь. Семья — это мир, любовь, понимание и поддержка. Вот уже 28 лет она счастлива в браке с замечательным мужем Сашей. Если бы еще не чемпионат мира по футболу, было бы просто прекрасно и замечательно. Любите и будьте любимыми. Так, и Анна из Иркутска поздравляет своих драгоценных родителей, семью Гришаевых, Сергея и Марину, с днем любви, семьи и верности. Верный способ быть услышанными, верный способ рассказать о своих успехах, достижениях, чтобы все мы вместе за вас порадовались, это, конечно, позитив на Ретро-ФМ. Свои позитивные сообщения оставляйте в нашем канале в Максе. Скоро все озвучу. В столице 6 часов 20 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. Глазная хирургия расческов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.
7: Retro-FM.
8: 12+.
7: Retro-FM.

0: Уже как несколько минут для нас и с нами на Ретро FM Bad Boys Blue. Заглянули, отметились, и что немаловажно, музыкально сопроводили нас до очередного выпуска ежедневника. Давайте заглянем в него, посмотрим, кто и чем сегодня отличился, кого и с чем можно поздравить. В столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре среда, 8 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Карен Шахназаров. Он один из самых прославленных российских кинорежиссеров. Его фильмы пользуются неизменной популярностью. Это «Курьер», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Анна Каренина» и другие знает каждый в нашей стране. С 98 года Карен Шахназаров – генеральный директор и председатель правления киноконцерта «Мосфильм». Киноконцерна «Мосфильм». Так, 8 июля в 1709 году состоялся решающий эпизод Великой Северной войны, Полтавская битва. Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII. Как итог, конец господства Швеции в Европе. А историки считают, именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. В этот день, в 1974 году, началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Сегодня эта железная дорога Восточной Сибири и на Дальнем Востоке является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Длина основного пути составляет почти 4300 километров. Магистраль пересекает 11 крупных рек, проходит более чем через 200 железнодорожных станций, почти более 60 городов и поселков. Сегодня в нашей стране отмечается День Бамовца, посвященный всем, кто участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Можно сказать, что это профессиональный праздник для всех строителей БАМ. Так, сегодня день семьи, любви и верности. Все уже в курсе, конечно. Впервые он отмечался в 2008 году, к слову, который был объявлен в России годом семьи. Идея создания праздника родилась у жителей города Муром, расположенного во Владимирской области. Именно в нем жили святые супруги Петр и Феврония, которые считаются покровителями брака, а 8 июля является датой их памяти. Теперь в этот день во всех городах по всей стране устраивают праздничные мероприятия. Концерты, ярмарки, выставки. Конечно, играется огромное количество свадеб. Всех нас с днем семьи, любви и верности. Еще сегодня отмечается Всемирный день разоблачений, день общения со Вселенной, день обнаруженных заначек, день наслаждайся юмором, отбрось драму, день фруктового льда и день шоколада с миндалем. Ну, последние два, в принципе, можно совместить с празднованием Дня семьи, любви и верности. Отмечаем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Пишите, пишите. Не обязательно письмо. Позитивного сообщения будет вполне достаточно. 15 минут на то, чтобы успеть поделиться со всеми своими... со всеми нами своими позитивными сообщениями, историями, достижениями. У вас еще есть наличие. Свои позитивные сообщения оставляйте в нашем канале Макси Ред ФМ. В столице 6:36. И Юрий Антонов, Альфавиль, как минимум, на подходе на Ред ФМ.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.

0: Концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Телефон рекламной службы «Ретро FM 554-20. Penso con sueño para sí.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Финальные ваши позитивы на сегодня пошли от Айрата. Всем доброго утра. Всех поздравляет с таким замечательным праздником. У них двойной праздник. У его любимой сегодня день рождения. Они 30 лет вместе. Он ее очень любит. Любите, будьте любимы. Все будет прекрасно. Всем доброго утра из Новомосковска от Светланы. День отличный. Настроение джаз, говорит. Желает всем того же. От Елены из Кургана. Добрый июльский привет всем слушателям Ретро-ФМ. Сегодня день зенитно-ракетных войск. Она искренне поздравляет всех, кто имеет отношение к службе в этом грозном, мощном роде войск, в частности, зятя Николая. В свое время он отслужил 2 года в Германии. Это одна из важнейших и незабываемых частичек его жизни, молодой жизни, когда он был силен, здоров, крепок душой и телом. Не так давно поздравили зятя с 70-летием. Он по-прежнему в седле. Вот такие они, защитники нашей родины. Мужественные, стойкие, надежные, отважные. Были, есть и будут всегда. Ура, ура, ура! Готовим, что еще? Одни ура уже персональные. Для Марины, которая сообщала, что в свои 67 лет... Это же немало, что она экстремалит, которая недавно полетала на параплане и как будто, вот что-то мне подсказывает, она прям втянулась, вошла во вкус. Чтобы ей было чем заняться дома, чтобы нахождение дома приходилось как-то по вкусу, не удручало, поэтому тостер презентую ей. Всем же вам спасибо за позитив, позитивное утро. Утренний экспресс на Ретро-ФМ вернется завтра, согласно расписанию. А сейчас ровно в 7, это через 10 минут, встречайте первую смену. А я побежал, все, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Эстафетную палочку принимает первая смена. Всем привет и бодрейшего утра. В столице 7.00. Вадим Ривман уже готов рассказать нам актуальные новости. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, ФИФА намерена изучить решение МОК об отмене рекомендаций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Международной Федерации Футбола. Напомню, МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и призвал международные федерации снять ограничения с наших атлетов. Напомню, ФИФА и УЕФА отстранили россиян еще в феврале 2022-го из-за ситуации на Украине. Ранее в июне ФИФА уже допустила юношескую сборную России до 15 лет. К чемпионату мира этого года он пройдет в октябре в Азербайджане. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю не более 39 часов с сохранением полной зарплаты. Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. Американские военные завершили очередной раунд ударов по Ирану. Отмечается, что целью атаки было лишить Тегеран возможности нападать на торговые суда в Ормузском проливе. Как уточняется, нанесены удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам, более чем 60 малым катерам корпуса стражей Исламской революции и другим объектам. Ранее Иран, напомню, атаковал 3 танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых островов, Саудовской Аравии и Либерии. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Матч завершился со счетом 3-2. Месси, забив 1 мяч, обновил свой же рекорд по голам на чемпионатах мира. Для него этот мяч стал 21-м. Также он установил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф. Он отличился в 6-м матче подряд. Следующим соперником сборной Аргентины станет Швейцария, обыгравшая по пенальти Колумбию. В четвертьфинал также вышли сборные Марокко, Франции, Норвегии, Англии, Бельгии и Испании. Ну и последний. Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время встречи с турецким лидером и его супругой. Во время встречи с турецким лидером в Анкаре Эммануэль Макрон решил поприветствовать Эмина Эрдоган, поцеловав ей руку. Однако первая леди Турции не оценила порыв француза и не позволила завершить жест. В итоге президент Франции оказался в неловкой ситуации. Момент попал на видео, быстро разлетелся по соцсетям. Дело, вероятно, в том, что в мусульманской традиции подобный способ приветствия может быть расценен как излишняя фамильярность. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 8, столица, доброе утро.
1: Доброе утро. Смотри, Саня сразу с аплодисментов начал. Что случилось?
0: Это что, Макрону или наоборот жене Эрдогана? Кому ты аплодируешь? Мне кажется, он вообще Баскова переслушал. Там про руки целовать, стану грустью в улыбке твоей.
1: Блондин.
0: Ну, а то у всех свои кумиры, да, в музыке. Да, у нас кумиры, которые проверены временем. Вот Modern Talking уже готовы ворваться в эфир Retro FM. А еще совсем скоро устроим для вас нейрохит. Доброе утро!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на среду, на 8 июля. День принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданный поворот в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: 7-7. Давайте загадаем желание и проснемся в хорошем настроении.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздником всех-всех-всех. Сегодня 8 июля, это день семьи, любви и верности в России. Столицей этого праздника является город Муром, куда съезжаются тысячи семейных пар для того, чтобы совершить очень важные...
2: Верность.
1: Ну, не, семью, загадать желание верность. У памятника святым супругам. Да, знаешь, символом что является? Нет. Ромашка. Ну и вообще, говорят, в этот день принято долить полевые цветы. Где бы их еще вот так легко найти сразу, конечно.
2: Особенно
1: вот,
2: но... сейчас в Москве, да, когда чуть ли не минус. Не, ну минуса нет, но...
1: Наверное, тут даже больше искать не в цветочных магазинах, а вот как мы с тобой говорили, вот у женщин, у бабушек, которые иногда в переходах, и их выручишь, и приятно любимому человеку сделаешь. Да. Вот, сегодня мы, конечно, будем обсуждать семью и семейные традиции. Причем не только самые, ну, милые, действительно, которые помогают сплотиться, но и какие-то забавные, какие-то несуразные, может быть, какие-то необычные или редкие, которые не встречаются у других, вот, там, поругаться за футболом,
2: слушай,
1: например,
2: ну да? Вот у меня в семье, например, да, традиция, все болеют за одну команду, просто невозможно. Если, мне кажется, отец, если бы племянник назвал какие-то другие цвета, он такой: о, тебе же 6, и вот тебе кулек, в целом уходи. Вот, это еще с бабушек, ну, то есть это прям такая семейная традиция всегда была. Вот, а еще я подумала, что у нас семейная традиция, у меня родители считают, что они, ну, испанцы, они вообще не разговаривают, вот, ну, спокойно. А причем они...

0: И знаешь, не злые ссорятся, они просто: «Я тебе сказала, это ты сказал». Я постоянно говорю, либо племянники, либо собачки, говорю: если вас держат в заложниках на даче, просто моргните. Ну как, ну невозможно, они вообще не умеют говорить на неповышенных тонах. Причем это сейчас каким-то приколом, а так как они уже 49 лет вместе, наверное, это вот та история, которая их держит, знаете, на таком...
1: Ну, конечно, клей у всех свой. Да. Говорят, еще вот 85% пар наших отечественных говорят... чувство юмора. Это вот самый главный клей в семье. Да,
0: есть?
1: Ну, потому что без него, наверное, вот такие моменты, может разговор перерасти в скандал. Вот. А если юмор будет, то вовремя можно это переключил, и все хорошо. И 49 лет полного счастья.
0: Да, юмор у них вообще бесконечно.
1: Вот. Ребят, сегодня мы еще хотим голосование запустить. У нас будет игра «Особое мнение» попозже. Так вот, какие традиции чаще всего объединяют вашу семью? Будет 4 варианта ответа. Путешествия, праздники, застолье, да, просмотр кино, ТВ или перевод денег. Вот. Что объединяет больше всего близких, вашу семью? Об этом можно будет подумать и проголосовать буквально через пару минут в наших социальных сетях. Будем ждать ваши сообщения, обязательно их разберем попозже.

0: Ретро FM. На столичных 7:18. Ну что, как ваша среда, ребятки? Проснулись, взбодрились все?
1: Мы сегодня говорим про день семьи, любви и верности. Мне попалась новость, и вот видно, что я еще не ходила в ЗАГС, потому что сначала я такая: это что такое? А потом такая: а, это что такое? Звучит она так: в России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака. Я такая: что-то они ввести хотят, а потом читаю. Оказывается, сейчас за государственную регистрацию заключения брака, значит, необходимо заплатить 350 рублей. Угу. Вот, а депутаты Госдумы такие: слушайте, давайте снизим до рубля. Ну, чтобы какой-то был жест, поддержку института семьи, как раз приуроченная ко дню семьи, любви и верности.
0: Ну, тогда нужен какой-то ритуал. Это же рубль как монетка. То есть ее куда-то бросать надо, как вот замочки там, да, на мосту закрепляют.
1: А потом,
0: союз.
1: Типа, орел-решка, а все-таки все. Женимся или нет?
0: Ну, вот как бы, да, всегда есть шанс как бы убежать, если вдруг, ну, в последний момент
1: надумал. Хорошая инициатива, Александр, и депутат вы неплохой.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
5: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Генеральный партнер — проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости»
4: в воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ.

0: И под луной, и под раскаленным солнцем, и на 5-м этаже, если надо, и на 25-м этаже, там, где не поймаешь любимую радиостанцию в FM-диапазоне, вы все равно можете быть в компании с любимым ретро-FM.
1: Ребята, мы, конечно же, говорим про наше новое приложение, которое называется Radio Hub. Скачивайте его, пишите прямо на русском языке, абсолютно бесплатно, без регистрации. Вот что изначально я хотела сказать. Но это
0: без взялился в тебя.
1: Без взялился, я поменяла местами. В общем, там все мы 24/7. По-моему, классная идея, чтобы держаться вместе.
0: Можно новости послушать, а что? Классная идея. Вадим Ривман.
2: Так, Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме, теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Полиция предупреждает о росте числа афер от имени сотрудников Центробанка. Если так называемый специалист ЦБ России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это мошенники, а вы соучастник преступления, говорится в публикации. Для совершения преступления аферисты вербуют курьеров под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В МВД России напомнили, что госслужащие никогда не предлагают внештатную работу россиянам, а также не просят помочь в проведении тайных операций. В некоторых северных регионах России может выпасть снег. Такое заявление сделала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик отметила, что мокрый снег возможен в Норильске, Ямало-Ненецком автономном округе и Эвенкии, а также на Таймыре и северо-западе Якутии. Кроме того, подчеркнула Макарова, похолодание возможно и в Сибири. Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам, напомню, выполнили 2 июля, и по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на двоих с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжить расти в случае введения безвизового режима. Сегодня отмечается День Петра и Февронии. Православная церковь в этот день чтит память святых благоверных, князя Петра и княгини Февронии. В народе этот день стал праздником семейных пар. Собирались всей семьей, устраивали вечерние застолья с постными блюдами, так как в это время проходил Петровский пост. Главным символом праздника считалась ромашка, поэтому влюбленные дарили ее друг другу. Парни вставляли ромашку в петлицу рубахи, а женщины украшали ею косу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: караоке?
1: Конечно же, потому что у нас же впереди нейрохит, а там же искусственный интеллект взял и поменял вообще музыку.
0: Как будто думать, что мы не справимся.
1: Конечно же. А как будто думать, что мы не отдадим эти беспроводные наушники?
0: Этот искусственно-интеллектуальная выскочка.
1: Давайте, звоните, сразимся. Покажем ему. 23-24-88 и код Москвы 495.
2: Реклама.

0: Удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия.

Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Мы попросили умную нейросеть создать новую песню на базе известного хита. И есть две подсказки. Мы их послушаем. Чем быстрее Елена из Барнаула угадает, тем круче приз получит. Либо беспроводные наушники, либо музыкальный онлайн-сервис на целый год. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здрасте, Рита.
2: Довольна, Елена.
0: Хочется сказать, ну, здрасте, здрасте. Расскажите, как там среда в Барнауле, а ну-ка, ну-ка.
2: Как будто только с вечеринки пришли с какой-то.
1: Как есть, месяц очень жарко, тепло.
0: Настроение... Настроения не ложились. Ну, хорошо. Лен, вот с этим настроением врывайтесь в музыкальную игру. Я надеюсь, что вы не только назовете правильно исполнителя, но еще и исполните.
1: Это нет.
2: Это наоборот, да. По настроению Лена как будто прям попала в тот трек, который сейчас
0: я, конечно, караоке люблю, но я не так-то пою, а так-то наливаю подругам, да, и веселюсь за компанию. Ладно, Лен, нам нравится ваше настроение. Давайте послушаем первую подсказку. Сосредоточьтесь. Песня очень известная. Поехали.

0: Так, ну что там? У кого мысли
1: даже
0: улетали?
1: Даже рядом. Не стояла, что называется.
2: Да не-не-не, подождите. Очень. Вам так кажется.
1: Ну, слова совершенно неизвестные.
0: Как... Совершенно? Вот у кого мысли там куда-то улетали, то ли убегали, то ли ускакали?
1: Мои мысли, мои скакуны.
2: А поет кто?
1: Газман.
2: Газман.
0: Ну ладно, как ну, версию давайте примем, рассмотрим, конечно. Но у нас есть припев. Думаю...
2: Так, я считаю так. За небольшую подсказку ваше вот это вот, что нет-нет-нет, петь я не буду, должно...
0: Лена!
2: Просим!
0: Лена!
2: Просим!
0: Лена!
1: Мои мысли...

до нас дозвонились. Да, прям все совпало. Лен, оставайтесь на связи, послушайте с нами оригинал в исполнении Олега Газманова. Ну и послушайте, как быстро и легко до вас доберутся беспроводные наушники.

0: Свои мысли, своих скакунов присылайте во все соцсети. Мы видим, что они уже летят и скачут для того, чтобы мы их почитали, озвучили. Мы сегодня обсуждаем семью и семейные традиции. Но не самые вот такие, знаете, те типичные, милые, которые объединяют каждый день нас. А вот еще какие-то необычные, да, странненькие, вот неадекватные даже.
1: Потому что сейчас все очень милые сообщения. Это, конечно, здорово. Мы понимаем, что это классный праздник. Ну давайте, ну прикольчик какой-то, который есть только у вашей семьи. Вот это будет интересно.
0: И почитать. Все это разберем буквально через 5 минут на Retro FM, не пропустите.
2: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но морской бой играть вдвоем. В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует

0: Динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы и пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздником, ребята. С днем семьи, любви и верности. Сегодня семейные традиции. Обсуждаем самые необычные, интересные, которые есть у вас. Вот Галина пишет, классная история. В нашей многодетной семье, между прочим, 10 взрослых детей.
2: Вау, есть... вот это тусовка.
1: Где аплодисменты? Что сидим? Александр, есть нерушимая традиция. Каждое воскресенье собираемся и устраиваем конкурс забывчивости. Выясняем, кто на этой неделе так закрутился, что забыл позвонить маме. Пам-пам-пам.
2: Классно.
1: И каждый раз находится новичок, будто приз какой-то разыгрываем. С него штраф, накрывает поляну. Ну, или выезд куда-нибудь на природу, в кино. Это так по-семейному. Даже внуки с нами. Галина, круто.
2: Очень
1: и за историю
2: круто.
1: Спасибо.
2: Вообще
1: и
2: суперская.
1: Мне кажется, как идея для остальных, да, почему нет.
2: Так, Елена нам пишет, доброго времени суток. А что это я сразу про утро,
1: кого,
2: да?
1: Как?
2: Моя семья тоже многодетная. Я создала с супругом многодетную семью. 3 сына, а традиция жить дружно, помогать родным и близким.
1: Mm-hmm. Сергей пишет, доброе
2: утро. Классно, что у нас многодетные сразу же.
1: Есть, да-да-да, пошли в настоящий бой. Где бы мы ни были, Сергей пишет, что бы мы ни пили-ели, говорим с Новым годом, с новым чаем, с новым мясом и так далее. Утром по лестнице спускаемся, целуемся с разных ступенек и желаем удачного трудодня. Вечером карты, 9 конов подкидного на утреннее мытье посуды и завтрак. Вот, ну честно. И многое, что снаружи замысловато в общении, но создает хорошее настроение в семье. Да, мы тоже на камень-ножницы-бумага с женой иногда играем, когда слишком устал, но сыну все-таки надо помочь. Вот.
2: Помочь.
1: Когда играем, да, всегда
2: помочь.
1: Идет помогать жена. Сын думает, что жена побеждает и идет помогать. Ну что, ребят, ждем ваших новых сообщений обязательно.
2: Вот такие смешные, классные, потому что, ну, очень много, конечно, хороших сообщений. Мы не против, это все очень важно. Но приколы какие-то вот с этой многодетной семьей, ну, великолепно же такое послушать.
1: Да, и разберем буквально через несколько минут на Ретро-ФМ.

0: 8 столица, ребят, это если у кого часов пока нет. Ну ничего, их можно у нас в игре получить на Retro FM. А еще у нас в первой смене выдают свежие новости. И делает это Вадим Ривман.
1: Да, раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила закон, который обязывает банки раскрывать клиентам условия предоставления услуг. Кредитные организации будут обязаны информировать клиентов об условиях предоставления сервисов. В частности, это касается условий совершения операций через СБП, а также правил выдачи, использования и приема электронных средств платежа. Банкам предстоит размещать такие сведения непосредственно в местах обслуживания клиентов и на своих официальных интернет-ресурсах. Закон начнет действовать с 1 сентября следующего года. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шевелуч. Столб пепла поднимался на 7000 метров над уровнем моря. По данным ученых, извержение вулкана продолжается. Исполину присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Действующая активность может представлять опасность для воздушных судов. Напомню, Шевелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучшие результаты с двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году, напомню, можно сегодня или завтра. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и далеко не всегда позволяет улучшить итоговый балл. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются только регистрацией брака. Ну и последнее. Уманула Тимофея. Появились сразу 3 претендентки на лапу и сердце. А об этом сообщила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Она добавила, что гарантии на создание пары нет. Необходимо вначале проверить генетику, выяснить, готовы ли они составить пару Тимофею. Однако даже после этого нет гарантии, что Тимофей и данная леди будут счастливы, отметила Акулова. Гендиректор столичного зоосада уточнила, что после того, как Тимофею подберут пару, манулов изолируют, и посетители зоопарка смогут наблюдать за дикими котами по видеосвязи. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Сегодня мы на Ретро-ФМ обсуждаем День семьи, любви и верности. В России делимся семейными традициями и еще выясним, какие традиции чаще всего объединяют вашу семью. Есть голосование в нашем канале. Вот что объединяет? Путешествия, праздники, просмотр кино или, может быть, перевод денег? Обязательно оставьте свое мнение, а мы затем устроим для вас уже свое особое мнение и разыграем умную колонку. Все это в ближайшее время.
3: Поехали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Давайте спланируем этот классный день правильно. Среда, 8 июля. День принесет противоречия между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: А львы, проявляйте внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: А весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, встряхнитесь. Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками. Не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: Ребята, у нас опять 8.08. Давайте загадаем желание, оно точно сбудется.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.13, точное московское. Сейчас интересное наблюдение, которое поможет вам отвлечься от работы, стресса и вот этих всех страшных слов.
2: Ну, давай, попробуем.
1: Я только пока не определился, что из этого более важно. Двухнедельный отдых или тщательное планирование досуга. Потому что и то помогает забывать о рабочих задачах. В общем, рассказываю. Надо полностью переключиться на новую роль, говорят психологи. Mm-hmm. Это происходит только на 7-й день. То есть первые 6 дней в пустоту.
2: Uh-huh.
1: Вот, можно даже не стараться. Кайф начинается с 7-го. Человеку удается уже расслабиться, ну, понять, что хорошо и без работы, в принципе, чего
2: супер,
1: он раньше не понимал.
2: Честно,
1: да? Вот, поэтому не стоит разбивать отпуск и брать менее 14 дней. Это эксперты советуют. Вот, еще эксперт советует заранее четко спланировать отдых. Вот, отменить даты поездки.
2: Отменить дату поездок.
1: Да, встречи с друзьями и других важных дел. Ведь переключения на рабочие задачи, они часто связаны еще и с непониманием того, вот, чем можно занять свободное время. Поэтому приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей не стоит. Лучше пару дней на восстановление, на разбор чемоданов, на подготовку вещей. Ты уже планируешь? Я слышал, Вадим Ривман там уже выбирает маршруты.
2: Я
1: если
2: уже
1: даже этот ответственный человек, бесконечно влюбленный в свою работу на Ретро-ФМ, планирует.
2: Так ты посмотри, я работаю, получается, на двух работах. Я и себе планирую, и Вадику даются. Хотите? Ну, я потом всем буду говорить, уху, работалась.
1: Риткачат, так сказать.

0: Вот она, настоящая классика, которую мы никогда не забудем. И с удовольствием послушаем еще раз на ретро-ФМ «Мадонна» и начало ее пути. Like a Prayer только что.
1: Ты только что говорил про отпуск, что его нужно планировать. Вот я с этим отпуском, что я наделала? А оказывается, исследователи подтвердили, что жара заставляет людей покупать ненужные вещи. Спасибо вам, исследователи. Говорят, при температуре выше плюс 28 с количеством импульсивных покупок в интернете и магазине растут они на 30%. Я не знаю.
0: Все мафия маркетплейсов.
1: Конечно.
0: Они договариваются с вот этими центрами прогноза погоды, что-то подкручивают.
1: Да.
0: Тучки разгоняют. Нам нужно 28,5. Нам нужно 29, и все,
1: да.
0: Им конец.
1: Жара снижает самоконтроль, усиливает желание получить мгновенное удовольствие. Мозг в жару ищет быстрые дофаминовые уколы. Единственный вопрос к моему организму. Мой хороший, ты реально считаешь, что 20 градусов – это жара? Ты чё, не можешь остановиться? Ну, в Москве 20.
2: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями. «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Отличный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
9: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.

mundo s'avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ретро-ФМ.
1: Это Ретро-ФМ, где звучат хиты, проверенные временем, но они не просто качественные. Каждый из них возвращает нас в какое-то счастливое воспоминание прошлого и делает нас снова радостными, снова молодыми, а иногда снова круизными, как, например, только что Ингрид, а, сделала.
2: Конечно же, получается, что это воспоминание, которое меня вернуло как бы и в прошлое, но и в будущее. Такое возможно, потому что мы уже были на Астория Гранде, на круизе Ретро-ФМ, и очень скоро отправимся туда еще раз.
1: Насчет скоро уточним. 18-28 июля. В эти дни мы будем на связи. Мы будем сообщать и в аудиоформате, и в видеоформате о том, как это происходит. С нами будут 15 счастливчиков. Каждый возьмет с собой еще близкого человека. Будут любимые артисты. Ретро-ФМ. Будут экскурсии. Будет Турция. Будет Греция. Будет все.
2: 10 дней. Осталось 10 дней.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Домашние задания для первоклассников официально отменили с 1 сентября этого года. У учеников больше не будет дополнительной работы на дом, пишет ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. Это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье. В Татарстане в рамках приемной кампании абитуриентам доступно свыше 1000 предложений о заключении договоров о целевом обучении. Они предусматривают заключение договора, в том числе в рамках целевой детализированной квоты на обучение в вузах. Все предложения о целевом обучении размещены на портале «Работа в России», где абитуриенты могут подобрать подходящий вариант и заключить договор, пишет портал мэрии Казани. В Казани 1 августа в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо» будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение вступит в силу с 10 до 22 часов на двух участках – улица Сибгата Хакима и улица Бондаренко. Также будет ограничен доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан». В период мероприятия вводятся дополнительные меры безопасности, включая запрет на движение электросамокатов и велосипедов, пишет ТАЦ-центр. В Казани к юбилею «Союз мультфильма» пройдет выставка «Фабрика чудес». Экспозиция приглашает посетителей пройти по творческим цехам киностудии и увидеть, как рождается мультфильм. В рамках выставки пройдет ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы и встречи с любимыми героями. Посетить выставку можно бесплатно. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 89 рублей 25 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
6: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-0303. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 8.35 первая смена всех поздравляет с праздником. С днем семьи, любви и верности. Мы сегодня обсуждаем семейные традиции и выясним, а что же чаще всего объединяет вашу семью, вас с близкими. И в игре «Особое мнение» через 5 минут мы дадим очень четкий ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Мы дадим не только четкий ответ, мы еще и подарок дадим. Ну, если вы, конечно, угадаете этот ответ. Умная колонка, друзья, звоните.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: Радиохаб. 12+.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Тукая до Профсоюзной. Также по Пушкину от Чьяпова до Правобулачной. И по Тукаю от Шахиди до улицы Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
7: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
8: А как же я буду общаться с соседкой?
9: Штакетник же есть самой разной расцветки.
7: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
9: «Казанские стальные профили».
7: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама. Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
11: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО «PG+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74. Станет лучше.

0: особое мнение. И на связи человек из города, в котором мы скоро окажемся, в котором начнется наше путешествие мечты. Сочи на связи. Наталья, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе солнечное утро. Наташа, скажите, а какие у вас семейные традиции есть?
1: Ой, мы каждый праздник всегда идем в храм, потом идем в ресторан. Всегда на этот день, поэтому...
0: Молодцы.
1: У нас вот такие традиции.
0: Класс. Но, знаете, всех семейных традиций уместить в наш опрос было невозможно. Мы дали 4 варианта ответа для людей. Какие традиции чаще всего объединяют вашу семью? Путешествия, праздники, просмотр кино, ну или перевод денег. Сегодня задача со звездочкой. Нужно угадать самый непопулярный ответ. Меньше всего процентов какой из этих ответов набрал. Я вам повторю, и вы выберете, Наташа. Путешествия,
1: да.
0: Праздники, просмотр кино или перевод денег. Как думаете, вот меньше всего 7% набрал этот ответ?
2: Можем пойти от большего к меньшему, чтобы вам было, например, так комфортней.
1: Так, ну я думаю, что, наверное, самое, которое набрало количество, это, наверное, путешествие.
0: Больше всего думаете, да? А на втором месте что тогда думаете?
1: Ну, просмотр кино.
0: Просмотр кино. Давайте я так скажу. Ни первый, ни второй вариант не является правильным. Поэтому эту систему от большего к меньшему мы отменяем. Сейчас я просто еще раз попрошу выбрать вас самый непопулярный ответ. И там будь что будет. Итак, меньше всего процентов набрали путешествия, набрали праздники, просмотр кино или перевод денег. Выбирайте.
1: Меньше всего.
0: Да. Пусть будет.
1: Ой, что ж это такое? А можно еще раз вопрос?
0: Ну, объединяют всю вашу семью. Что?
2: Какие традиции?
0: Да.
2: Меньше всего объединяют семью.
0: Да, путешествия, праздники, просмотр кино или перевод денег. Пора выбирать, Наташа.
1: Ой, ну давайте перевод денег.
0: Давайте, принято. Итак, 66% набрали праздники. Чаще всего собирают семью, может быть, за семейным столом или вот походы, как вы сказали, да, в храм. У кого какие традиции? Дальше.
2: Далее, путешествия 18%. Не все готовы выдержать свою семью в путешествии, и я их понимаю.
0: И дальше была битва между кино и деньгами. 7,8%. 8% набирают деньги.
2: А что такого-то? Нормально. Перевели деньги.
0: Современно, я бы сказал.
2: И как будто рядом.
1: Конечно.
0: А вот просмотр кино всего 7%. Не будет ни кино, ничего. Да только телевидение, как говорил герой фильма. Ну что, сегодня мы не угадали, получается, да?
2: Получается, да. Что так. Ну, так бывает тоже.
0: Но мы много ответов перебрали, конечно. Там уже можно было утонуть в версиях. Поэтому, Наташ, мы будем снова вас ждать. Да, мы всегда рады гостям из Сочи. Городу большущий привет. Скоро увидимся.
2: Е-ей.
0: Ну, а сейчас нас ждет свидание с Бакарой.

0: Мы и буги, и рок-н-ролл, и R&B все умеем. А еще умеем в обратный отчет играть, и еще устраиваем летнюю премию для слушателей Ретро-ФМ.
1: Да, мы там, знаете, разыграем до 25 тысяч рублей. Это будет очень скоро, поэтому вы сразу на всякий случай разбудите свою половинку. Или напишите «Привет, спишь?» И, может быть, вы ее найдете, и наконец-таки все закрутится.
0: А вот еще...
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
13: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником и обсуждаем семейные традиции. Есть сообщения, например, в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: И в «Максе» тоже есть у меня.
1: Макс, подожди. Давай. Обычно говорю «я дома», но скажу и сейчас. Галина пишет: «У нас в семье есть священная традиция. В день рождения именинника торжественно окунают лицом в торт. Говорят, это для сладкой жизни. На деле это для сладких фото, где у всех на лицах восторг, а у именинника только крем в бровях. Зато потом на вопрос, как отметил, можно честно отвечать, я его пробовал всеми частями лица».
2: Прикольно. Владимир пишет: «Была у меня коллега, который муж всегда клал разные неожиданные предметы в сумку. Регулярные проверки перед выходом не помогали. Она все время что-нибудь приносила на работу, и мы даже устраивали тотализаторы, пытались угадать, что будет на этот раз. Хорош была традиция, всех развлекал и поднимал в коллективе настроение». Главное, чтобы потом полиция такая: «Да что это у вас в сумке? Это муж положил».
1: Надо пусть полицию тоже семейным праздником поздравить. Радик пишет: «А традиция у нас в семье такая. Каждый год 3 сентября, день свадьбы, едем на озеро Тургаяк и купаемся. Снег, дождь, все не помеха. Поначалу я один, сейчас с сыном, а жена с дочкой руки-ноги мочит. Радик, поздравляем вас с днем семьи, всем родным привет». Да. «Доброе утро, поздравляю с праздником. Айрат пишет, что жене сегодня изменять нельзя». Ой, Айрат, а все остальные 364 дня прям официально разрешалось.
2: Можно, что ли?
1: Прям вот, да, подпись стояла, печать, пожалуйста, заберите, да, вот документ.
2: Так, Люр нам пишет: «Доброе утро, всех семейным праздником. Привет, Смолмыжек, Кировская область. Мы с дедом 43 года вместе. При встрече с детьми, внуками, варю суп моей фирменной домашней лапшой. Нравится особенно внукам, едят с добавкой. У нас их 5. Милана, Самина, Марк, Амина и Оскарик». Мы с дедом. Мне тоже нравится. У меня мои тоже так называют. Дед, что там?
1: Хорошо,
2: давай.
1: Ну а сейчас сообщение от самых внимательных слушателей, которые внимательнее всего слушают Вадима Ривмана и его новости.
2: Давай.
1: «Я так понимаю, — пишет Сергей, — самая счастливая семья уманула Тимофея».
2: Есть такое?
1: «Сразу 3 жены ему подогнали, значит. Хорошо, наверное, там Тимофею», — пишет Сергей, который не указывает, сколько у него жен.
2: Да, а потом их еще и рассадят по разным вольерам, чтобы не доставали.
1: Ну а сейчас в день семьи, любви и верности Ирина Аллегрова на Ретро-ФМ. Послушаем.

0: Олимпийского комитета нашей страны призвал международные федерации снять ограничения с российских атлетов. ФИФА и УЕФА отстранили россиян еще в феврале 2022-го из-за ситуации на Украине. Ранее в июне ФИФА уже допустила юношескую сборную России до 15 лет. К чемпионату мира этого года он пройдет в октябре в Азербайджане. Полиция предупредила о росте числа афер от имени сотрудников Центробанка. Если так называемый специалист ЦБ России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это мошенники, а вы соучастник преступления, об этом говорится в публикации. Для совершения преступления аферисты вербуют курьеров под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, финансовых учреждений. В МВД России напомнили, что госслужащие никогда не предлагают внештатную работу россиянам, а также не просят помочь в проведении тайных операций. Работникам с детьми до 18 лет предложили дать право на сокращенную рабочую неделю не более 39 часов. С сохранением полной зарплаты депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. Рособорнадзор назвал самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ. На пересдачу единого госэкзамена сегодня и завтра по обществознанию подали заявление около 33 тысяч выпускников. Предмет стал таким образом самым востребованным для пересдачи. Вторым по популярности стал русский язык. На него подали около 24 тысяч заявлений. Третье место заняла информатика. На пересдачу подали свыше 23 тысяч заявок. Цены на кофе и какао в мире могут вырасти из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. А об этом пишут сегодня РИА Новости со ссылкой на экспертов. По их словам, если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: Ну-ну-ну, чем займемся, Маргарита? 9.03 на столичных.
3: Я думаю, что мы посчитаем, но только в обратном порядке в нашей игре «Обратный отчет». Как тебе я завернула?
2: Мастер Йода анонсирует обратный отчет на Ретро-ФМ, и мы не собираемся этому как-то препятствовать. Обязательно разыграем смарт-часы, продолжим обсуждать семейные традиции, пишите в социальных сетях, ну и, конечно, послушаем лучшие хиты, проверенные временем.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Сегодня 8 июля, среда. День принесет противоречие между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит. Главное помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
2: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
1: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
2: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
1: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
2: Львы, проявляйте внимание к деталям. Простой на первый взгляд вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
1: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
2: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
1: Скорпионы, а вы встряхнитесь.
2: Ух!
1: Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
2: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
1: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
2: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
1: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
2: А сейчас будет спорт, буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене.
1: Не, ну вы это видели? Вы это видели? Я про Аргентину и Египет, да. Ради таких матчей можно и свидание перенести, если что. До 79-й минуты. Вчера все уже провожали Месси на пенсию, ждали слез. Ну, как днем ранее у Криштиану. И все-таки дождались. Только это уже были слезы счастья. Ребята, Аргентина победила Египет 3-2, отыгравшись 0-2. Да, Энсо забил решающий мяч на 92-й, даже дополнительное время не пригодилось. У Месси гол, ассист и нереализованный пенальти, кстати, на 14-й минуте. Некоторые не согласны с судейством, но история, как мы знаем, помнит счет, а не судейские ошибки. Итого, 39-летний Месси с 8 голами на чемпионате опережает списки бомбардиров Мбаппе и Холланда на один мяч. Ну, у Кейна, если что, 6 мячей. Лео забил 21-й гол на чемпионатах мира и обновил общий рекорд. Стал лучшим ассистентом в истории чемпионата мира, обойдя, между прочим, самого Марадонну. Побил личный рекорд по голам за один чемпионат и был признан лучшим игроком матча с Египтом. Ну, прям день Месси. Да, фанаты Криштиану, держитесь там. В другом матче Швейцария по пенальти победила Колумбию. 4-3 тоже, кстати, неплохой матч получился. Швейцарцы пробились в четвертьфинал впервые с домашнего чемпионата в 54-м году. И определились все пары четвертьфиналистов. Франция сыграет с Марокко, кстати, уже завтра в 23:00. Испания с Бельгией, Англия с Норвегией и Аргентина с Швейцарии. Таким образом, 6 из 7 европейских сборных прошли 1/8 финала. Вылетела лишь Португалия. Да, вот так неожиданно, но правда от Испании. Из Южной Америки и Африки осталось по одной команде. Выводы делайте сами. Ну и, наверное, главная новость дня. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Как пояснил наш министр спорта, МОК отменил проверки на нейтральность российских спортсменов и снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. FIFA обсудит снятие бана с России после рекомендаций МОК. А вот World Athletics отказались следовать новым рекомендациям МОК по россиянам. Международный союз биатлонистов также не будет возвращать россиян, несмотря на решение МОК. Посмотри на них, плаксы биатлоны. Ладно, ребята, вернемся, ворвемся. Ну еще не чемпионаты мирные новости. Эдуард Спиртсян все-таки перешел в Аляхли из Краснодара за 25 миллионов долларов. Пожелаем Эдуарду удачи на новом рабочем месте. А еще глава РФС Александр Дюков пригласил Гвардиолу выступить в Академии РФС. Да, он мог бы поделиться ценным опытом с нашими тренерами. Будем надеяться, что это получится. Ну и в завершении Новак Джокович 55-й раз вышел в полуфинал Большого шлема. Пожелаем ему финала, пожелаем ему победы, потому что Новак наш парень. Ну а сейчас наши хиты проверены временем.
0: Культ, привет! Первые смены на Ретро-ФМ.

0: В которых звучал этот суперхит.
1: Есть большая проблема. Я не смотрела «Страж Галактики».
2: Вы вместе, видимо, собирались с Сашей и не смотрели фильмы. Я понял,
1: да. Ну, он не смотрел «Привидение», так вообще нельзя, понимаешь?
2: «Привидение». Называй фильмы с Патриком Суэйзи правильно.
1: Да.
2: В мире нашего Александра, звукорежиссера, этот фильм переведен именно так.
1: Он, слушай, «Звездные танцы» ты смотрел? Нет. Да я сейчас выгоню его из студии.
2: Ну, по глазам, вообще. Но занимался, понимаешь, и там стилем танцевального направления.
1: Ладно, я немножечко как-то должна себя оправдать. Я нашла очень смешную новость. Тоже немного спортивную, но очень кринжовую, я бы сказала. Гуманоидный робот Бемба покорил вершину вулкана и установил рекорд. Короче, андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6000 метров, покорил вершину вулкана Чимборосо в Эквадоре. Вот эта машина настоящая смогла преодолеть сложный горный маршрут, условия, с которыми сталкивались альпинисты. Но главное, как это выглядит. Ты помнишь, как вот эти гуманоиды, у них же такие ножки дурацкие. И, значит, его надели на него какую-то куртку синюю. И он... Короче, он так ужасно смотрится, ребята, честно. Вроде новость-то классная, технологичная, но такая смешная. Загуглите, посмотрите, как это смешно.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «СЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительный. Домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
3: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
17: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
3: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
17: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
3: «Дорогие гости».
17: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
17: Ретро-ФМ.

0: Группа «Мираж» собирает нас снова вместе. Мы сегодня выясняем, какие традиции семейные имеются, что подталкивает нас видеться друг с другом чаще. Но это мы обсуждаем в социальных сетях. Трайфе, можете оставить свое мнение, если до сих пор этого еще не сделали.
1: А я вам расскажу немножечко с другой стороны про день любви, семьи и верности, как москвичка. И как фактически я сейчас немного скушаю, нельзя так говорить, съем, откушу дерзко хлеба Вадима Ривмана и расскажу статистики. Для большинства москвичек собственная квартира оказалась важнее романтики. Вот так. Возьми и положи. Наличие жилья у 72% москвичей стало одним из главных факторов привлекательности мужчин для жительной столицы. Вот к такому выводу пришли аналитики по итогам опроса более 1500 женщин. Вот так вот. О, есть квартира? Красивый. Нет квартиры?
0: Мужчина,
1: у меня своя есть. Заходи.
0: Мужчина, вы такой московско прописанный. Прописанный, ответственный, но уже женатый. Вадим Ривман на Ретро-ФМ с новостями.
2: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила закон, который обязывает банки раскрывать клиентам условия предоставления услуг. Кредитные организации будут обязаны информировать клиентов об условиях предоставления своих сервисов. В частности, это касается условий совершения операции через СБП, а также правил выдачи, использования и приема электронных средств платежа. Банкам предстоит размещать все эти сведения непосредственно в местах обслуживания клиентов, а также на своих официальных сайтах. Закон начнет действовать с 1 сентября будущего года. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 415 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, а также Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шевелуч. Столб пепла поднимался на высоту 7000 метров над уровнем моря. По данным ученых, извержение вулкана продолжается. Исполину присвоен оранжевый код угрозы для авиации. Это означает, что действующая активность может представлять серьезную опасность для воздушных судов. Напомню, Шевелуч – это один из самых активных вулканов Камчатки. В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году можно сегодня или завтра. Сейчас, напомню, прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и далеко не всегда позволяет улучшить итоговый балл. 87-летний Виорел Пентеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук. Мужчина намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать в свои 87. Румыния, отмечу, уже стала не первый год переживает бум так называемого серебряного студенчества. Этим летом диплом магистра в области истории получил 89-летний бывший мэр румынского города Куджир. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да не, мы тоже гудба не собираемся говорить. У нас, знаете, какие планы? Такие планы. О, какие планы, Маргарита, расскажи.
1: А может, ты расскажешь? Чего ты меня заставляешь? Ладно, расскажу. У нас обратный отчет. Голос пропал, потому что я чувствовала, что вот-вот. Обратный отчет впереди. Очень классная, бодрая наша игрушка. Вот, и суперпризы за нее есть. Смарт-часы от RetroFM или поощрительный подарок, фирменная футболка. Осталось только сказать номер.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495. Давайте, набирайте.
2: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до проспекта Победы. Также по Ершову, Тарбузову до Обжалилова. И по Ленинградску от Пржевальского до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. RetroFM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: На связь выходит Волгоград. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте.
1: Добрый. Катерина, ну признавайтесь, а у вас какие семейные традиции, может быть, интересные, необычные имеются?
2: Ну
1: когда я вы собираетесь?
2: Нервничаю. Я сейчас опять буду нервничать. Я уже вам дозванивалась два года назад.
1: И?
2: Мне было, да, прям очень плохо. Я сейчас опять нервничаю.
3: Давайте, что вам может помочь? Чем мы можем вам помочь?
1: Да валерьяночки надо хлопнуть перед этим, и все нормально.
2: Не могу валерьяночки. Сейчас мы остановимся, а то я инструктор по вождению. И только вот...
3: Срочно останавливайтесь!
1: Причем это мы не к вам обращаемся, а к тому, кто экзамен там сейчас сдает.
3: Да, срочно поворотник направо.
2: Нет, он не экзамен, мы только учимся.
1: А, только учимся. Ну, хорошо.
3: Вот сейчас человек узнает весь, так сказать...
1: Лучше инструктора не нервировать, я вам говорю. Поэтому лучше остановитесь.
3: Так, ну вы не нервничайте. Давайте так, мы же звоним, чтобы кайфовать. Все, обещайте, что вы кайфанете.
1: Все, Катерин, три раунда, будет по 10 секунд. Задание каждый раз меняется, нужно укладываться в 10 секунд до сигнала. Если все получится, то вам достанутся смарт-часы. Ну, а если два раунда пройдете успешно, тогда будет фирменная футболка Retro FM. Мы вам желаем удачи, хорошей, спокойной, легкой игры и Маргарита Краунда.
3: Готовы?
2: Да.
3: Ну что, тогда назовите три гуманитарных предмета. Обратный отчет пошел.
2: Литература.
3: Так.
2: Какие гуманитарные? Русский.
3: Так.
2: История.
1: Да и пусть будет, конечно.
3: Все,
1: можно уже и не нервничать. Давайте, пока разогрелся моторчик, пойдем сразу во второй раунд. Здесь нужно будет пословицы, поговорки продолжать.
3: А очень известно.
2: А, давайте.
3: Итак, сейчас вам нужно будет продолжить три фразы за 10 секунд. И обратный отсчет пошел. Утро вечера.
2: Мудренее.
3: Закончил дело.
2: Гуляй смело.
3: Друга ищи, а найдешь.
1: Что с ним делать? Когда найдешь?
2: Ну, не теряй.
3: Ну, по-другому.
1: Две.
2: Береги.
3: Да, ух! Да вы чего так сейчас? Я как будто вы поворотник не включили, нервничала.
1: Только из-за того, что...
2: Я ругаюсь.
1: Только из-за того, что вы сейчас занимаетесь таким волнительным и ответственным делом. Да, мы примем это, но в третьем раунде поблажек уже не будет. Здесь 10 секунд и задание, ну, не из простых.
3: Ну, и не из прям сложных, особенно если вы слушаете Retro FM. Третий раунд будет посвящен вокально-инструментальным ансамблям. Ну, то есть ВИА, знаете, да, такую?
2: Да.
3: Ну что же.
2: Я забыла уже всех.
3: Неважно, сегодня вам предстоит.
1: Да нет, это как раз таки важно.
3: Подожди секунд. Вспомнить три любых ВИА коллектива. Обратный отчет пошел.
2: Ага, ну Пресняков где играл у нас? Господи, играет.
3: Так, ну давайте еще следующий, это мы поняли.
1: Ну, кого-нибудь.
2: Не вспомню. Я все, у меня уже все отключился, может, как у моих курсантов.
1: Самоцветы, песняры, поющие гитары, веселые ребята, Лейся песни, синяя птица. Ну, их было много песней, конечно.
3: Это же тоже новье.
1: Ну да, еще другая песня есть, «Не оставляй меня, любимый». Знаешь, вот
3: да,
1: там тоже
3: да.
1: Такая гра назывался,
3: а
1: вокально-инструментальный ансамбль.
3: Трое.
1: Ну что, ребят, сегодня такие дела, два раунда. Это значит, фирменная футболка достается Екатерине из Волгограда.
3: Вы победили.
1: Да, и наша благодарность. Ну, за честную игру. Спасибо, оставайтесь на связи. Расскажем о том, как фирменный приз вас найдет, обнаружит и порадует в Волгограде. Ну, а у нас впереди «Седая ночь». Танцуем под Юру Шатунова.
0: Обратный отчет.

0: Да и нам тоже одиночество ни к чему. Мы за встречи, мы за общение, мы за теплый круг. Нам-то везет, мы по утрам вместе с вами, хоба, соединились, пообщались и уже как с семьей поговорили. А вот у кого-то есть специальные семейные традиции для того, чтобы была четкая причина увидеться с родными людьми. Интересно, но вот иногда бывает так. Об этом мы говорим в наших социальных сетях. Про семейные традиции, самые необычные, иногда неадекватные. Те, которые выбиваются из ряда обычного. Так что пишите об этом, рассказывайте, а мы почитаем.
1: Слишком какой-то ты сейчас адекватный, не к добру.
2: Я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником, обсуждаем семейные традиции в социальных сетях. Маруся пишет в группе «Разумена ВКонтакте». Доброе утро! У нас одна из семейных традиций – это рыбалка. Едем на наши озера. Сначала на моторе ловим на спиннинге, потом останавливаемся в какой-нибудь тихой заводе. Ловим на удочке. Ну, а вечерком жареная рыбка, свежие огурчики, помидорчики, картошечки, чай, пирожки.
2: Наталья пишет, а потом я выскажусь, значит. Доброе утро! Наша семейная традиция – велосипедные прогулки. В каждый свободный выходной мы отправляемся в новое приключение. Мы катаемся по разным маршрутам, наблюдаем развивающиеся от ветра колоски пшеницы, зеркальную гладь озера, вдыхаем терпкий аромат полевых цветов. Прогулки заряжают энергией, помогают замечать красоту окружающего мира, делиться впечатлениями, отлично проводить время. Велосипеды – крылья нашей семьи. Очень красиво.
1: Красиво звучит «крылья нашей
2: семьи». Да, а вот у меня, знаешь, на этих выходных мы решили покататься на великах, но моя семья сказала так: она же не умеет кататься, давай поржем над ней.
1: Вот так, да?
2: Да, в эту субботу планируем будет ржать.
1: Главное – это поддержка в семье.
2: Да, они еще говорят, а возьми вот племянница велик, там трех колес, и ржут надо мной. И эти люди родителями называют.
1: Так, велик, готовка. А плавать умеешь ты?
2: Да.
1: А, ну хоть это, да, хорошо.
2: Бабочек только боюсь.
1: Берем.
2: А
1: заверните девочку, да, отправляем с деком доставочку. Так, ну что, мы еще почитаем обязательно ваши традиции. Я думаю, уже в следующем часе пишите в социальных сетях. А еще мы для вас устроим летнюю премию. Так что предупредили половинку, а потом как выиграли у нас деньги.

0: Столица 10, первая смена на местах. Ну, есть у нас такая важная традиция. Каждое утро побудем проводить с вами. Еще одна традиция — узнавать новости в начале часа от Вадима Рифмана.
1: Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников повреждены два танкера. Они следовали в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Экипаж одного из танкеров эвакуировали. Два человека получили незначительные ранения. Разлива нефтепродуктов не произошло. Суда шли порожними. В России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак. В Сеченовском университете ведется активное

0: любого уголка России. Хороший старт россиян на юниорском чемпионате Европы по плаванию. В первый же день соревнований в Мюнхене золото и две бронзовые награды. В мужской эстафете россияне установили два мировых рекорда. Сначала в квалификации, а потом в финальном заплыве превзошли собственный результат. В женской эстафете у россиянок третье место, еще одна бронза в индивидуальном заплыве у девушек. Турнир завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, но Европейская федерация водных видов спорта заявила, что вернет россиянам флаг и гимн. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Идея праздника возникла в 2002 году. Жители города Мурома Владимирской области, там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Общероссийский статус этот день приобрел в 2008 году. Большинство опрошенных россиян называют семью важнейшей жизненной основой, без которой трудно представить свое существование. Ну и последнее. Москвичи начали сдавать себя в аренду для пикника. Такие публикации появились в столичных пабликах объявлений. Стоимость услуги примерно 3000 рублей. За эти деньги нанятый человек поможет пожарить мясо, поддержать разговор, произнести тост и сыграть на гитаре. Автор сообщения отмечает, что за последний год спрос на такие услуги вырос в 3,5 раза, особенно в Москве. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Так, 3 минуты 1 в столице, давайте разбираться. Первая смена, Саша, Арита здесь. Кстати, Саша, звукорежиссер тоже, и к тебе сейчас отдельно хотелось бы обратиться. На гитаре же играешь? Да. Шашлык умеешь жарить?
3: Да.
2: Баньку растопить, венчиками постучать, да?
3: Да. Аплодисмент поставь сам себе.
2: Во-первых, заслужил.
3: Красавчик.
2: Да, во-вторых, 3000 рублей, это часовая, значит, да, услуга. Был муж на час, сейчас пикник муж на час какой-то появляется, да?
3: Хороший пикник муж на час.
2: Ну, в принципе, хорошего заработка, товарищ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. С праздником и спланируем среда сегодня.
2: С планируемым праздником.
1: Да. День принесет противоречия между стремлением действовать и необходимостью разобраться в том, что происходит.

0: И помнить, что точность формулировок в общении ценнее скорости.
1: Овны, неожиданные повороты в любой сфере несут в себе больше информации, чем кажется на первый взгляд.
0: Тельцы, ваша способность замечать что-то прекрасное в скрытых, неприметных процессах укажет, на что надо настроиться.
1: Близнецы, сегодня стоит дважды подумать, прежде чем говорить что-то важное близким.
0: Раки, ваше внутреннее состояние будет мешать понимать, в каком направлении двигаться в профессиональном плане.
1: Львы, проявляете внимание к деталям. Простой, на первый взгляд, вопрос сегодня потребует от вас максимальной серьезности.
0: Девы, чьи-то слова или резкие действия могут потревожить ваше спокойствие.
1: Весы, небольшое недоразумение не должно стать препятствием для теплых и приятных моментов в общении с близкими.
0: Скорпионы, встряхнитесь! Простая тренировка сегодня разблокирует силы, о которых вы даже не подозревали.
1: Стрельцы, день благоприятен для движения вперед, если присутствует внутренняя уверенность.
0: Козероги, проявите мудрость, чтобы понять суть конфликта с родственниками, не зацикливаясь на форме.
1: Водолей, сегодня активность и решительность помогут вам разобраться в теме, которая долгое время казалась запутанной.
0: Рыбы, помните, внешнее изобилие начинается с вашей внутренней гармонии и уверенности в себе.
1: Ребята, ну уже 10:07 по Москве. Давайте-ка просыпаемся и входим в этот день с хорошим настроением.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну у меня история в день семьи, любви и верности, который так наполняет нас чем-то таким теплым и вдохновляющим. Вот самая добрая новость дня. Мне кажется, добрее уже не будет. В общем, турист нашел фотоаппарат, который потеряли 13 лет назад в ущелье Кузбасса. И вернул повзрослевшему хозяину. Несколько тысяч фото, представь, из прошлого. Да, герой зовут Антон. Он случайно заметил в траве фотоаппарат, когда поднимался там на перевал. Побитый жизнью агрегат провалялся тут много лет. Но самое главное, флешка уцелела. Когда мы скидывали фотографию на флешке друг другу. Да, на ней путешественник нашел фотки 2013 года. Представь, сколько прикольно. Это было назад. На снимках группа юных туристов, которая шла по маршруту вот от службы до места находки. Владельцем оказался тренер по карате. What? Да, он ходил в поход тогда еще ребенком с друзьями. Фотик выпал из рюкзака. Снимки были безнадежно утеряны. А вот теперь внезапно вернулись к хозяину, сделав такой фотокруг сансары.
2: Класс.
1: Мне кажется, это самый добрый финал фильма «Карате пацан», который можно было только представить. Поздравляем человека, которому фотографии вернулись.
2: И
1: аплодируем,
2: да,
1: Антону, да, который обнаружил и сделал уже совсем взрослого мужчину, да, теперь уже тренера по карате, таким, мне кажется, счастливым ребенком с добрыми воспоминаниями с 2013-го. А верните мой 2013-й!

0: 10:17, первая смена. Снова вместе, снова рядом с вами. Ребята, отмечаем праздник и...
1: И как раз про праздник и лучшие подарки. Россияне начали дарить бензин вместо денег на свадьбу. Но в соцсетях появилась подсказка, сколько литров приносить в зависимости от того, кем вы являетесь, значит,
0: для молодого. Давай так, если бы мы с Саней пришли на твою свадьбу, ну, сколько литров приносить бы надо было?
1: 5 литров, если вы плюс один или дальний знакомый. 10 литров, коллега. Так. 15, друг. Тут сами решайте.
0: Ну, короче, да, может, 12,5, да, это понял.
1: 20, лучший друг. 30, брат, ты мне. 40 литров, близкие родственники. 50, да. Родители.
0: Ну, только отради, конечно, такую канистру можно
1: это
0: притащить.
1: Ну, мои, как всегда, скажут, да ты велик уже, в конце концов, это, ну, там, начни осваивать и вдвоемки.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
5: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс». Вечеринка.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: 10:29 на московских часах. Это первая смена. Знаешь, о чем подумал, Маргарита?
1: Ну, давай.
0: Вот люблю я море. А еще люблю танцевальную музыку.
1: Ага. А Грецию
0: люблю
1: любишь?
0: Концерт. Грецию, слушай, и Грецию тоже люблю. А ты что-то предлагаешь?
1: Что-то как-то совпадает, знаешь. Ну, не знаю, у меня такой план, да. Я через 10 дней планирую на Астория Гранде, на лайнере нашем любименьком, пойти по морям в Грецию. Вот, нашими победителями. Там 15 человек плюс один. Ты как?
0: Уж не про круиз ли ретро-ФМ ты молвишь, девица?
1: Ну, если честно, да, есть такое.
0: Ну, как бы давай тогда напомним о том, что у нас аж 15 победителей. И эти счастливчики могут порадовать не только себя и устроить путешествие мечты для себя любимого, но еще и взять близкого человека. Возможно, члена семьи. Мы же сегодня праздник отмечаем.
1: Возможно,
0: день
1: будущего
0: семьи.
1: Члена семьи. Потому что если бы меня кто-нибудь взял в круиз,
0: это
1: я такая,
0: сработает.
1: Я бы сама на колено встала, конечно же. Вот. И вот да. Это вот, знаешь, кольцо, которое от люка, ну, да. Где морька видно, когда ты плывешь и идешь на корабле.
0: А еще мы возьмем с собой любимых артистов. Потому что любим, уважаем, танцуем под них. Ну и они тоже, как бы, я думаю, будут не против.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который сделает условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Сведения о займах, комиссиях и правилах переводов будут доступны людям еще до оформления услуги. В период с 1 по 10 июля в ходе акции «Семейной недели» управление ЗАГС проведут свыше 700 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, пишет московский комсомолец. Программа включает церемонию вручения медалей, поздравления юбиляров совместной жизни, тематические концерты, мастер-классы, выставки семейных фотоальбомов и свадебных снимков, литературные вечера о семье, а также торжественные регистрации браков и наречения имен детям. В Казани с 8 по 30 июля в жилом массиве Борисоглебская будет полностью закрыто движение транспорта на нескольких участках дорог. Перекрытие затронут улицы Вишневую, Молодежную, Переломную, Заводскую, Иванычево. Автомобилистов просят заранее учитывать изменения в организации дорожного движения и выбирать альтернативные маршруты, пишет портал мэрии Казани. С 10 по 12 июля Казань превратится в большую театральную сцену под открытым небом. В Казани пройдет второй фестиваль уличных театров. Театральные постановки представят лучшие коллективы из Москвы, Уфы, Самары, Альметьевска, Кстова и Казани. Торжественное открытие фестиваля состоится 10 июля, пишет портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 12 копеек, евро 86 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
5: Видеть мир ясно – бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: нас есть веская причина. Зачем вообще все вот это? Come back and stay.
1: Конечно же.
0: Ну, на 3-4 минуты, по крайней мере, и не одному, а со своей половинкой.
1: Друзья.
0: Заходите, располагайтесь и участвуйте в нашей супер игре.
1: Летняя премия, вот куда мы вас приглашаем. Прямо сейчас звоните. Игра для парочек может выиграть до 25 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем вас.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до проспекта Победы. Также по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко и по Парижской коммуну от Нариманова до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Приятно встречать в эфире богатеющих людей, которые богатеют на твоих глазах. Ольга и Павел из Санкт-Петербурга на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Привет, привет.
0: Привет, привет.
3: А хочется... На вы сразу с людьми разговаривать.
0: Хочется спросить, а вот вы себя богатыми людьми ощущаете?
2: Конечно.
1: Да нет.
0: А вот если второе, конечно, все, сразу бы из игры выросли. Не-не-не-не, а зачем нам богатые нужны? Нам нужны те, кто стремятся только к богатству. В последний момент, да, одумались. Ладно, мы вам желаем, на самом деле, как можно больше денег выиграть. До 25 тысяч рублей.
1: Спасибо.
0: Это возможно. Играть нужно вдвоем, по очереди, называя какие-нибудь интересные предметы, которые можно взять с собой в отпуск. Два условия. Они должны помещаться в чемодан, и они должны начинаться на одну букву, которую Маргарита вам скоро произнесет.
3: Очень скоро произнесу. Да. Так, давайте сначала, кто первый будет?
2: Ну, я уступлю, наверное, Ольге.
3: Все-таки Ольга будет первая. Окей, договорились. Значит,
1: спасибо, Павел.
3: Очень быстро говорим. Сначала Ольга, Павел, Ольга, Павел, Ольга, Павел. Не теряем время. Итак, у нас сегодня все предметы должны начинаться на букву П. Павел, погнали!
0: Итак, Ольга, что берем?
1: Персик.
3: Так, да? Павел.
2: Папки.
3: Хорошо. Так, пальто возьмем, вдруг холодно будет. Ну, берем?
0: Ольга, берем,
3: Ольга,
0: не берем?
3: Берем?
0: Плоскогубцы,
1: да, берем, берем, берем, берем.
0: Пирог, пирог положим, берем, перекусить.
3: Берем. Какие у нас нерешительные.
1: Пальто пахнет.
3: А уже все, уже багажник захлопнулся, машина уехала.
0: Я вот только не понял, багажник захлопнулся до того, как четвертый предмет положили?
3: Да мы сделаем вид, что, ну, после. Как будто мы не заметили, что машинка уже уехала.
0: Вас надо взять на охрану Маргарита торгового центра. Знаешь, когда поезжает машина, открывает багажник. Ой, да так езжайте.
3: Езжай,
0: да
3: езжай,
0: так
3: я
0: хорошо.
3: Тебе доверяю.
0: Да, да, да. Ну что, Ольга, Павел, мне говорят, 4, да, успели положить?
3: Успели, вот. Успели, конечно, успели.
0: Ну что ж, мы вам желаем хорошего, да-да-да, пути. Поезжайте в счастливый отпуск. И вы сегодня выигрываете летнюю премию от Ретро-ФМ в размере 4000 рублей. Да, ну что, нашим гостям из Санкт-Петербурга мы желаем классного летнего отдыха. Оставайтесь на связи, послушайте с нами суперхит от группы Абба. А всем слушателям советуем, вы предупреждайте заранее, человек, можно даже чуть потренироваться и так решительно ворваться, чтобы выигрывать до 25 тысяч рублей. На это же у вас есть 25 секунд.

0: Первая смена на букву П. Педро П. Плачет девушка в автомате. Постой, паровоз. Меня все не отпускает наша летняя премия. Это буква П, на которую нужно было собирать. Нет, не песни, не их название, а предметы. Успели только 4 положить. Вот, а если успеваете больше, то и 1000 рублей получаете больше. Каждый день разыгрываем в первой смене для вас.
1: Ну и завтра, в конце концов, и послезавтра. Вы готовьтесь дома друг с другом так, типа, давай, тебе на А, теперь на А. И вот так, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И потом позвонили нам, и все 25 унесли. Мы только будем рады.
0: Ну а через несколько минут мы завершим тему дня. Сегодня день семьи, любви и верности. Ваши самые интересные, необычные семейные традиции обсуждаем в социальных сетях. Если не написали сообщение, а сделайте это сейчас. И скоро мы это обсудим.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день семьи, любви и верности. Поздравляем всех с праздником и сообщения. Разбираем в соцсетях. Анна Калашнику пишет: всем доброго утра, всем добрым семьям, мира вашим семьям. Саша орит всей команде первой смены и рассказывает историю. Мой папа вырос в селе. Естественно, никаких домашних телефонов не было. Папа уехал жить в город, а к родителям приезжал сюрпризом по традиции. Ну, неожиданно. Вернее, он думал, что неожиданно. Но верная собака Шарик всегда повещал деда и бабушку звонким лаем, лишь только папа выходил из автобуса. Причем лай на каждого человека из семьи был свой.
2: Конечно,
1: неповторимый.
2: Они чувствуют все.
1: Да, и сюрприза почти не получалось. Ну, а Шарик очень долго жил, был частью нашей семьи. Мне кажется, вот в таких лаях Шарика и есть наши семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Спасибо, Ань, за трогательную историю.
2: Ну и давай, Ирина, сообщение. За финалю нашу тему. Я его прочитаю, а вы сами ставьте эмодзи.
1: Такое тоже можно ставить.
2: Какие вы посчитаете правильным? Доброе утро всем. 46 лет вместе. Это точно срок. А дальше решайте сами.
1: Стоит ли поздравить, да? Ну, счастье, ребята. Берегите друг друга, берегите свои семьи, ну и поздравьте родных сегодня с таким, мне кажется, важным днем. Мы же первая смена. Вернемся к вам уже завтра в 7 утра. Оставляем вас на Юру Гурьянова. Впереди Филичита. Кто любит потанцевать, не забывайте про вечеринку Ретро-ФМ с 21.00. Ну и хорошего праздничного дня.

0: Сколько там?
1: 11 уже. Ну, с другой стороны, чего удивляться? Я же на работе уже, значит, все логично. Есть у нас еще один ответственный человек. Принес нам новости Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Решение ввести дополнительную плату за зарубежный интернет-трафик ударило бы по сотням тысяч отечественных компаний. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он добавил, что Россия остается частью международной экономической системы. Но ранее в Минцифры подтвердили, что ведомство не рассматривает вопрос о введении платы за иностранный трафик. Там же выступают и против введения ответственности за использование VPN. Номинал пушкинской карты увеличат с 5 до 7 тысяч рублей. Соответствующий проект подготовили в Министерстве культуры. Кроме того, благодаря ей молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, помимо музеев, театра и кино, смогут посещать и цирки. Изменения вступят в силу 1 сентября. Напомню, проект «Пушкинская карта» был запущен в 2021 году с целью популяризации культуры среди подростков и молодежи. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» заявила, что скоро начнет предвыборную кампанию. Ранее апелляционный суд Парижа сохранил за Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. Ну и напомню, весной прошлого года суд первой инстанции признал ее

состояние. По текущим прогнозам это произойдет в апреле 2029 года. Размеры космического тела достигают примерно 375 метров. Это сопоставимо с высотой 40-этажного здания. И о валюте на эту среду: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Пока все, а далее встречайте. На Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну что, мальчишки и девчонки, вот и букет, кстати, по поводу, по очень важному, как раз ко дню семьи, любви и верности подгадали. Свежайший луговой, только что доставленный. Так что с праздником нас всех. Давайте так, чтобы семья и любовь и верность обязательно у нас с вами были в нашей большой, не побоюсь этого слова, радиосемье. Ну, а по поводу музыки, это уже к нам. Это уже мы позаботимся, мы привыкли. И нам это нравится. Очень скоро Глория Гейнер с нами, также «Синяя птица», Тони Эспосито и много кто еще тоже появится. Сегодня уже в среду. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 11 часов и практически 19 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuso»? Узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительный. Домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: Старт-дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.

0: Take my eyes off you. Это переводится как «не могу оторвать глаз от программы You». Ну или ушей, или что там не отрывать нужно. Друзья, и на самом деле хотел бы кое-какое важное объявление сделать. Дело в том, что у нас появилось наконец-то новое классное приложение Retro FM, где можно слушать любые наши потоки и много всего, и любимые ведущие, и программы, и все что угодно, и музыку. И самое главное, что все очень просто. Вот одно нажатие, и все готово. И раз включили, и классная музыка. Вот буквально в самые ближайшие минуты. Евгений Белоусов, VGS, и много чего еще услышите, в том числе с помощью нашего мобильного приложения, которое называется Radio Hub. Обязательно скачивайте и наслаждайтесь.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной, также по Саид-Галеева от Шаек до Чернышевского и по Оренбургскому тракту от улицы Гареева до поста ГИБДД. Это вся информация о пробках Казани. Ретрепом желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: я знаю, погода разная в городах вещания ретро-ФМ могут быть. Страна у нас большая, много кто слушает и много где. А, ну, если вдруг не хватает тепла, то вот вам, пожалуйста, немного... Или, кстати, даже много, почему немного. Забирайте бразильского тепла от группы Домино, Байла, Байла, Камига. Ну и танцев, конечно, тоже можем отсыпать сколько хотите. И в неограниченных количествах. Приходите здесь, на Retro FM. Все примерно так и устроено. В вашу сторону направляется все самое позитивное. Ну, у нас вообще, я так представляю, это обоюдная история. Правильно? Ну, кивните. Согласитесь, пожалуйста. 11 часов и 48, да, 48 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, давайте двигаться дальше. Среда у нас сегодня, 8 июля, продолжается.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Вот время летит, а? А мы его хопа и поймали. Попалось? 12 часов в столице, полдень по-другому.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора поможет туристам, которым туроператоры и турагенты отказываются возвращать деньги за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес проживания, а также описать ситуацию, связанную с расторжением договора. В этом году каждый ученик первого класса в школах Татарстана получит в подарок книгу «В стране дружбы». Издание выпущено на русском и татарском языках и приурочено Году единства народов России. В книге представлены сведения о традициях, языках, фольклоре и национальных особенностях народов, населяющих республику. С помощью QR-кода читатели могут узнать дополнительную информацию, пишет «Московский комсомолец». В московском районе Казани некоторые дома на сутки останутся без холодной воды. Воды не будет в некоторых домах по улицам Королева, Васильченко, Восстания, Восход, Гагарина, Коломенской, Союзной и Хасана Туфана. Воду отключат с 9 утра 16 июля до 9 утра 17 июля. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. В Казани сегодня, в День семьи, любви и верности для горожан в общественных пространствах, подготовлено множество активностей для семейного отдыха. В парке имени Урицкого состоится семейный праздник. В программе мастер-классы для детей, спортивные активности и концерт. В детском парке Елма в 19 часов состоится семейный кинопоказ «Под открытым небом», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 76 рублей 12 копеек, евро 86 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по миру.

0: Но невозможно, конечно, забыть кадры знаменитого клипа «Горячего» на эту песню «У воды». Песня про мальчиков, песня для мальчиков, как будто бы. А такие там у Сабрины, конечно, бассейны. Называется «Осторожно, не утоним, не захлебнись». Могут даже спасатели понадобиться. Кто знает, какая там глубина, мы же не знаем. Клип этот и запрещали, и цензурировали, но это не помешало тому, чтобы на Сабрину обратили внимание. И еще как обратили. Лучшая музыка последних десятилетий продолжит звучать здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Скоро обратят на себя внимание группа «Гости из будущего». Лайнел Рич появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже никуда не ухожу. Здесь остаюсь с вами на «Ретро-ФМ». Буду музыку классную слушать.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет. Честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.

0: Так, друзья, семья, любовь и верность. Особенно хорошо формула эта работает, когда есть все из перечисленного. Вот хочется пожелать нам всем, чтобы эти важные пункты присутствовали обязательно, во-первых. Плюс, конечно, качество всех составляющих тоже должно стремиться к мыслимым и немыслимым вершинам и высотам. С праздником всех слушателей RetroFM, ну и тех слушателей, которые заочно, те, которые еще в будущем к нам присоединятся. Я знаю много примеров, когда люди наконец-то находили хорошую, лучшую в мире радиостанцию и остаются с нами до сих пор. Да, мы такие. Друзья, сегодня 8 июля. С праздником еще раз семьи, любви и верности. Среда у нас продолжается. Ну, конечно, под музыку. Скоро Aerosmith, Samantha Fox и веселые ребята. Буквально через пару минут все будет прямо здесь, на Retro FM.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Реклама.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Ретро-ФМ. Всегда рядом. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Интересно, все-таки все в мире музыки взаимосвязано. Вы представляете, когда-то давным-давно, в 70-х, у барабанщика Aerosmith Джоуи Крамера была девушка. А у девушки этой был сын, которому разрешали иногда вот так вот колотить по барабанам группы Aerosmith. Ну, в то время, когда они были не заняты. Мальчик этот вырос, научился играть уже серьезно и стал знаменитым ударником группы Linkin Park, которого зовут Роб Бурден. Дальше он уже стал барабанить, видимо, я так понимаю, не спрашивая разрешения, наоборот, его уже просили это делать. Дальше будет красиво музыкально, ну и ритмично, естественно, в том числе и с барабанами. Все, как мы любим. Здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьев. Ульянов. У нас продолжается среда, 8 июля.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: А 12 плюс 11 сколько? Сейчас, погодите, калькулятор открою. А, все, 13 часов, понятно. Да, тоже мне математик, конечно. Пора знакомиться с новостями. Сейчас о серьезном. Дмитрий Королев готов все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Промторг не видит необходимости вмешиваться в ценообразование в торговых сетях. По оценке ведомства, ритейл не допускает чрезмерных наценок, а рынок эффективно справляется с регулированием самостоятельно. Об этом заявили в ведомстве. При этом, как передают РИА Новости, там отметили, государство сохраняет за собой право влиять на ситуацию. Также действует механизм временного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В России необходимо ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, за 5 лет брака супругам можно было бы выдавать 5000 рублей, за 10 лет – 10 тысяч и так далее. В настоящее время на федеральном уровне такие выплаты не предусмотрены. Но более чем в 20 регионах России есть свои меры поддержки. В Нижегородской области с предстоящего четверга бензин водителям будут продавать по четным и нечетным дням, то есть будут ориентироваться по первой цифре госномера. Это должно сократить очереди на заправках. Решение принято по итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Нижегородской области. Ну а ранее аналогичный порядок продажи топлива ввели в Орловской области. На Байконуре завершается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» к полету на МКС. Состоялся так называемый авторский осмотр и проведены заключительные проверки. А уже завтра экипаж ознакомится с размещением доставляемых грузов и протестирует работоспособность бортовых систем. Затем корабль будет отправлен на общую сборку с ракетой-носителем. Старт, напомню, намечен на 14 июля. В Иркутской области полицейские раскрыли необычное преступление. Владелец магазина попросил найти хулигана, который разбил ему витрины. Только вот виновник

0: Отвечали на радости. Между прочим, про Юрия Антонова уже был выпуск программы «Ю». Я надеюсь, вы же не пропустили, правда? Если что, я рассказал там, да, про гениального музыканта, композитора, исполнителя, маэстро, одним словом. Ну, и можно это все послушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении, если пропустили, или просто хочется повторить, почему нет, это тоже приветствуется. Ну, или в нашей группе ВКонтакте тоже есть подкаст. Там, кстати, про многих артистов есть уже выпуски. Что касается этой недели, то собираюсь на этот раз рассказать об очень известном итальянском Адриано Челентано. Встречаемся в субботу в 13 часов в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сейчас в Москве уже 13 часов и 19 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
6: Реклама.
7: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Премьера на «Домашнем».
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
20: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
21: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах. Это Дом Лента.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами. Ретро FM.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю.

0: Это теперь уже знаменитая работа, где поучаствовал Софилис Бекстер. Песня называется «Groove Jet». Она, кстати говоря, изначально вообще планировала отказаться от участия вот в этой совместной работе, так как считала, что это немножко не ее стиль, считала себя инди-исполнительницей, не хотела петь танцевальную музыку, а зря, видите, как получилось хорошо. Кстати, по поводу совместной работы. Сейчас уже по утрам в эфире Retro FM с 7 до 11. Утреннее шоу «Первая смена». Саша, Рита сами работают. Вас к себе приглашают. Ежеутренние процедуры, можно и так сказать. Правда? С 7 до 11. Приходите. Просыпайтесь вместе с утренним шоу «Первая смена» прямо здесь на Retro FM. С 7 до 11. Шутки, игры, подарки. Все это обязательно будет.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Итак, смотрим на календарь. 8 июля. Сегодня среда. День обнаруженных заначек. День общения со Вселенной. День морской волны. Но все это ничего. Все это меркнет в сравнении со следующими двумя праздниками. День зенитных ракетных войск ВКС России. Вот вас мы, друзья, особенно поздравляем. Ну и, конечно, всех нас с Днем семьи, любви и верности. Но это такое краткое вступительное слово, можно сказать, к тому, что на Ретро-ФМ ожидается уже в следующем часе. Да, запланированная регулярная филичита обязательно случится со всеми слушателями Ретро-ФМ уже в 14.00 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас среда еще раз, да? Давайте продолжать. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А встречать и проводить лето значит не просто ждать тепла и солнца, а бесконечно наполнять эти месяцы летней радостью, новыми впечатлениями и вниманием, заботы о себе и близких, и радовать друг друга, конечно, на первом месте. Феличита началась на Ретро FM Казань. С любовью, с искренними чувствами поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Лев Лещенко.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: прощай-прощай говорим грустным мыслям и только здравствуй новым ярким, исключительно положительным. А еще добавим радости в виде любимых хитов, добрых слов и великолепного летнего настроения. Соловьеву Ларису с днем рождения поздравляют подруги Аида и Анна. Желают вам крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Оставаться такой же прекрасной, какая вы есть, добрая, чуткая, позитивная, добрая, милая. Все эти комплименты для вас, дорогая, дорогая именинница. Марцеля Зинатулина с днем рождения поздравляет брат Альберт с семьей Шеревзяновых. Желают вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Пусть каждый ваш день приносит радость и новые возможности. А далее на Ретро FM Роксет и Джимми Саммеруэль.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: Настоящая любовь всегда окрыляет человека, воодушевляет и делает его красивее, милее, добрее. Как здорово, что именно летом особенно расцветают все прекрасные чувства в сердце человека. И, конечно, это приносит в жизнь новые необыкновенные яркие ноты. Пусть каждый день будет наполнен романтикой и новыми интересными идеями. А приветы Феличите подарят то самое отличное настроение. Муртазин Алмаз привет передает любимой Зиновьевой Алене. Любит, скучает. Сергей Андриенко привет дарит сестре Людмиле, которая приехала из Бавлов в Казань к семье отмечать свой день рождения. И от имени всей семьи вас сердечно поздравляют все. Желают радости, счастья, большой любви. Талгат Шамсудинов привет передает любимый Айгуль с пожеланиями легкого рабочего дня. И Гульнас дарит всем привет, желает всем наслаждаться этим летом и всем хорошей рабочей недели тоже желает. Отлично. Далее на Ретро ФМ Саманта Фокс и Михаил Боярский.
1: Феличита на Ретро ФМ. Делитесь счастьем.

0: Мечта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 27 по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Подпеваем зажигательным хитам и радуемся жаркому лету. Природа дарит нам удивительную красоту, которой можно любоваться, бесконечно умиляться. Находите потрясающее в простом и обыденном, ведь это тоже делает жизнь ярче. А назначение фельчты – дарить радость. Это время счастливых приветов и поздравлений. Вдохновляемся. Соколова Света привет большой передает подруге, одногруппнице Яруллиной Маргарите. Желает ей счастливого отпуска. Линар Хадиулов привет передает любимой Лейсан, сестре Гульнаре, брату Искандеру. Они слушают ретро-ФМ и всем слушателям также передают огромный привет. Да, счастье в каждом привете. Принимаем их и отвечаем искренней взаимностью. А далее на ретро-ФМ Патрисия Касс и Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаев. Замечательный дуэт.
1: Филичита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Вот так быстро пролетает время с величиной на ретро-ФМ и очень радостно. Ведь признание пожелания произносят часто на празднике, особенно у тех, у кого сегодня большой какой-то праздник, день рождения, юбилей. А еще они здорово звучат в величите. Очень красиво и торжественно продолжаем поздравлять ваших любимых и родных. Графиев Руслан поздравляет супругу Мадину с днем рождения. Красивая дата. 35 лет. Любви, здоровья, красоты вам желаю. И только открытого светлого пути. Юрий Высоткин привет передает супруге Ирине. Сыну Анатолию очень сильно вас любит. Также всем дачникам большой привет передает. Теплых солнечных дней всем желает. Далее на ретро-ФМ Сиси Кейч.
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Любимые песни, помогающие найти в себе силы сделать каждый новый день самым лучшим. Даже если кажется, что все идет иногда не так, как хотелось бы, делайте громче, подпевайте и радуйте любимых добрыми словами, сердечными признаниями. Фили Чите на Ретро FM. Зарипову Камилу с днем рождения поздравляет муж Артур. Пусть в вашем доме и дальше всегда будет мирно, тепло и уютно, ну а сердце наполняется счастьем. Пусть воплотятся в жизни все мечты, и чтобы вы оставались всегда такой же крепкой и замечательной парой и хорошей семьей. Ильшат Сунгатулин большой привет передает жене Марьям, коллегам Кариму, Дарье, Ларисе, Веронике. Всем желает бодрого рабочего дня. Поздравляем именинников и всем дарим большой привет. А далее на Ретро FM No Mercy и «Здравствуй, песня».
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Сегодня 8 июля празднуют День любви, семьи и верности. Искренне поздравляем всех любящих, всех тех, кто является надежной опорой, поддержкой и самой большой любовью. Кто никогда не огорчит, а только будет заботиться, радоваться совместным успехам и просто будет рядом всегда. Фильчта на Ретро FM завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть это лето подарит вам много ярких впечатлений. Отправляйтесь в поездки, наслаждайтесь отдыхом у воды, теплыми прогулками с близкими. Радуйте себя и родных мелочей. Ведь благодаря им строится большое счастье.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackart.ru. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди мелодии с папаши Дмитрий Маликов и Эдди Хантингтон. Ну и новости у нас прямо сейчас в студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Трудовой кодекс России вводится новый вид деятельности. Это стажировка. Она позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта. Соответствующий законопроект приняла Госдума сегодня. Он вступает в силу с марта будущего года. Как передают РИА Новости, законопроект вносит ясность. Стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным. Желание стран Прибалтики разместить на своей территории ядерное оружие не поможет обезопасить регион. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что подобные действия вынудят Россию принимать контрмеры для собственной безопасности. Так Песков прокомментировал решение Литвы открыть процедуру для размещения ядерного оружия. Финляндия уже приняла аналогичные решения. Российские карты МИР смогут заработать в Индонезии уже этим летом. По информации ряда СМИ, сначала терминалы появятся на главных курортах Бали, Ява и Ламбок. В планах мобильное приложение, которое даст возможность российским туристам платить картами МИР по QR-коду. По данным РИА Новости, сейчас карты российской платежной системы принимают в 11 странах. Семья – надежная опора и ключевая жизненная ценность для каждого гражданина России. Президент Владимир Путин обратился сегодня к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». Он сегодня стартовал в Москве, а также в Красноярском крае, Приморском и Ханты-Мансийском округе. В этот день повсеместно устраивают массовые церемонии бракосочетания, а в Якутске праздник любви, семьи и верности отметили мотопробегом. Колонна молодоженов проехала по центру города на самокатах. ФИФА и УЕФА в ближайшее время не будут возвращать российские команды на международную арену. Эти организации отстранили наших футболистов от турниров под своей эгидой еще в феврале 2022 года. Ну а накануне, напомню, Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. И о валюте на эту среду: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86,90. Пока на этом все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: хочется, уже нестерпимо хочется шагнуть куда-нибудь в конец недели, в пятницу, например. Но, знаете, как говорится, среда пришла, неделя прошла, друзья, так что тоже неплохо. Всем доброго дня, в Москве 15:19, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Дмитрий Маликов и Bad Boys Blue.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Вот я видите, забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зритель. Домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Ждем, друзья, круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. Это невероятное путешествие в Грецию, которое пройдет с 18 по 28 июля. Победители игры проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем об этом в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». В общем, следите за нашими новостями.
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Ее пример, конечно, другим наука, но, боже мой, какая скука и пошлость. Эта история про Макарену, про девушку, про то, как она не дождалась парней из армии. Да-да-да, вот именно такой сюжет у этой песни. Кто бы мог подумать? Макарена — это лишний повод, друзья, поздравить нас всех с днем любви, семьи и верности, что немаловажно. Собственно, именно этот праздник на наших календарях сегодня. В Москве 15:48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Бонни Тайлер и Юрий Антонов. Уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве 16.00 на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты Ингрид Сисикевич и песни из трех мушкетеров. Ну а Игорь Акулов с последними новостями у нас прямо сейчас. Игорь, добрый день.
1: Антон, добрый день. Всех приветствую. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение МОК о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России важным шагом на пути возвращения законных прав российских спортсменов. Вчера исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики уже сняла все ограничения с россиян в Кремле. Рассчитывают, что другие федерации последуют этому примеру. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку для выпускников колледжей и вузов. Срочный трудовой договор на стажировку можно заключить не позднее 1 года после получения образования. Срок стажировки не может превышать 6 месяцев. Работодатель обязан организовать наставничество, а в наименовании должности стажера будет указываться его статус. Если по окончании стажировки выпускник заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. АвтоВАЗ опроверг сообщение о повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. Было заявлено, что никаких изменений в ценовой политике не произойдет. В компании подчеркнули, что не несут ответственности за панические сообщения некоторых СМИ и блогеров. Последний раз производитель проводил индексацию цен в январе этого года в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом на модели «Аура» и «Ларгус» цены были снижены. Россияне высказались по поводу цифрового рубля. Каждый третий россиянин готов получать социальные выплаты именно в них, а почти каждый пятый хотел бы оплачивать ими товары и услуги в обычных магазинах. Для большинства опрошенных важно, чтобы цифровой рубль был интегрирован в привычные банковские сервисы. Так ответил 71%. Все значимые банки должны подключиться к платформе цифрового рубля с 1 сентября. И турист из Кузбасса случайно нашел фотоаппарат, потерянный 13 лет назад, и вернул его владельцу вместе с несколькими тысячами снимков. Гаджет лежал на месте долгое время, но флешка при этом уцелела. Хозяин камеры, работающий тренером по карате, объяснил, что она выпала из рюкзака во время похода. Находка стала для него неожиданным возвращением к воспоминаниям многолетней давности. Владелец поблагодарил за честность и сохранение бесценных кадров. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей и 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Гласит первый пункт памятки героя триллеров. Если злодей упал, не наклоняйтесь к нему, чтобы в этом убедиться. Нет, ну правда, чего не наклоняются, а? Это триллер от Майкл Джексон на Ретро-ФМ в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Блестящий» и Фил Коллинз. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
5: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
2: «Ретро-ФМ».

0: как сказал бы современная молодежь, да, налайте нам, Юби Фотен, исполнили. И вот, собственно, именно так и Юрий Гурьянов в своей программе «Ю» уже в эту субботу расскажет нам об отряде Челентано. Как все начиналось, как рождались его суперхиты. И, конечно, будет музыка. Может быть, услышим что-нибудь совершенно необыкновенное. В общем, уже в эту субботу в час дня включайте программу «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Также по Пушкину от Островского до Тукая. И по улице Татарстан от Московской до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зритель. Домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
19: Любимой музыки много не бывает.
20: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
19: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
10: 15+.

0: Женщина должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту завести, как говорится. Вот мне кажется, все это про Сандру. Именно она на Ретро FM была в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго уже вечера, друзья. Я совсем скоро у нас квартет Абба и ансамбль «Веселые ребята».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: часов вечера на Retro FM 3 Art Company, Юрий Штанов и группа Европа.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Содержание отдельных школьных предметов в России будут уточнения с 1 сентября, сообщает ТАСС. В программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики останется неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовной и нравственной культуры народов России» в обновленном формате. На территории Татарстана установили третий класс пожарной опасности в лесах. В лесах категорически запрещается оставлять и сжигать мусор или поджигать сухую траву, разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах, также бросать на землю непотушенные спички и окурки, использовать неисправный транспорт, выдающий искры, использовать пиротехнику, пишет РБК. В Казани с 11 по 12 июля временно изменится схема движения автобуса номер 47. Причиной стала реконструкция тепловода по улице Батаршина. Движение по маршруту улицы Батаршина деревни Универсиада изменится с 8 утра 11 июля до 18.00 12 июля. Автобус будет делать разворот на перекрестке улиц Кулахметова и Батаршина. Далее проследует по маршруту, пишет портал мэрии Казани. Казань стала участником фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития». Она открылась 2 июля на Арбате в Москве. Экспозиция объединила достижения 21 города страны. Казань представила проекты в сферах культуры, благоустройства и современной архитектуры, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня доллар 76 рублей 12 копеек, евро 86 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов». Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, помните Василия Алибабовича из «Джентльменов удачи»? У тебя папа, мама был, почему такой злой? Так вот, у самых отъявленных негодяев-преступников есть мамы. И про некоторых из них даже сочиняют песни. Самая одиозная гангстерская мамаша прошлого века, мамаша Бейкер, и песни про нее на Ретро-ФМ от группы «Бонни» была в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, друзья. Впереди у нас песни из «Кавказской пленницы» и «Ким Вайлд».
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зритель. Домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
6: Retro FM.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

в земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.
1: Слушайте, друзья, как же все-таки замечательно быть котом. Потянулся, все умиляются. Перевернулся с одного бока на другой. Все умиляются. Потолстел на 5 килограмм. Опять все умиляются. Кстати, с собачками чихуахуа такая же абсолютно история. Чихуахуа на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро нас Blue System и Bee Gees в Москве 17.35.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
3: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuzel»? Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Кремлевской от Кавинаджми до Тукая. Также по Бутлерову от Профсоюзной до Правовулачной. И по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
7: А как же я буду общаться с соседкой?
8: Штакетник же есть самой разной расцветки.
6: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
8: «Казанские стальные профили».
6: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
11: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты, Т-банк.
13: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
15: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
17: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Когда-то мы ловили волну на транзисторах, потом в машинах. Сегодня целый хаб, радиохаб любимых песен вмещается в одном приложении. Мы сделали его для вас, друзья. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радиохаб – новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Интернет-поток Red FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Red FM 80-е. 12+.

0: Москве 6 часов вечера на Retro Pantry Ten Sharp, Крис Ри и Игорь Иванов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские школьники на уроках информатики будут изучать вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда – использование беспилотных летательных аппаратов, пишет «Парламентская газета». Биографии героев СВО начнут изучать в школах. Темы, связанные с дронами, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины. Им уделят внимание в системе дополнительного образования. Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали в сторону Казани получило все необходимые разрешения. Проект предусматривает дальнейшее развитие маршрута по направлению Москва-Нижний Новгород-Казань с перспективой расширения сети на восток страны. Сейчас активными темпами ведется строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани – самый эффективный маршрут внутри России, пишет РБК. В визовых центрах Казани возобновили прием документов на визу в Венгрию. Он был приостановлен 29 июня по распоряжению Генерального консульства Венгрии в Казани и был возобновлен 1 июля. Помимо Казани, документы на визу в Венгрию временно не принимали также в Уфе и Самаре. Сейчас граждане вновь могут подать их, пишет РБК. 11 июля в селе Черемшан Черемшанского района Татарстана состоится большой республиканский праздник чувашской культуры УЯФ. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11 часов на стадионе Сабантуй. Это праздник весенне-летнего цикла, который проходит по окончании посевных работ. Вход свободный, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 76 рублей 12 копеек, евро 86 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Глазная хирургия расческов».
4: Видеть мир ясно – бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. «Глазная хирургия расческов» – полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-03-03. «Глазная хирургия расческов». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
5: Во французской стороне

0: В России, как известно, две беды – холодное лето и жаркое лето. Ну вот пока нынешнему лету, надо сказать, удается идеально балансировать между двумя этими бедами, то прохладно, то тепло. В общем, не знаю, как вам, мне пока лето очень нравится. 18 часов и 18 минут столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ дуэт «Атаван», дискотека «Авария» с Кристиной Арбакайте и Белинда Карлайл.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
5: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
5: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Диско-праздник длиною в 10 дней. Собственно, так вот можно назвать наш круиз Ретро-ФМ 2026, друзья. Он, собственно, не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Университетской от Тукая до Профсоюзной. Также по Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. И по Дорадского от Воровского до Читаева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: понесло козу на гря... А, в смысле, вот люблю вот эту песню за это ощущение полета, друзья. Take on me. И понеслись куда-то туда, в прекрасный, замечательный вечер с любимой музыкой. 18.49, столиц. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Дальна Ретро-ФМ. Встречайте Руслан Романова через несколько минут.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8 комплект.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей. Со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: В Москве 19 часов. Впереди Смоки, Наутилус Помпилиус и Сандра на Ретро-ФМ. С новостями в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон в сфере миграционной политики. Он является уже 30-м по счету, начиная с 2024 года. Документ ужесточает требования к доходам мигрантов и дает регионам возможность пополнять бюджеты за счет патентов. В прошлом году в России было выдано более 2,2 миллиона патентов. Регионы получили от них 172 миллиарда рублей. Новый закон также обязывает мигрантов оплачивать приезд своих детей и семей, исходя из региональных стандартов. Правительство в рамках закона о развитии искусственного интеллекта работает над мерами по пресечению мошеннических схем с использованием дипфейков. Закон закладывает правовую основу для развития больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятие суверенных и национальных моделей и открывает доступ к госданным для их обучения. Предусмотрена маркировка аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ. Владельцев сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки. Госдума приняла закон, обязывающий банки раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Исключение составляют электронные кошельки. Состав, порядок и сроки раскрытия информации будут определяться стандартами деятельности кредитных организаций. Сведения должны размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Закон вступит в силу с 1 сентября следующего года. Эксперты по ЖКХ напомнили, что от взносов на капитальный ремонт полностью освобождены владельцы квартир в домах, признанных аварийными. Также для новостроек предусмотрена отсрочка до 5 лет. Пенсионеры старше 70 лет имеют право на компенсацию 50% взносов, старше 80 лет на 100%. Льготы также предусмотрены для инвалидов и ветеранов труда. А вот задолженность по взносам переходит к новому собственнику при продаже квартиры, поэтому при покупке жилья юристы просят быть внимательными. И около 90% населения мира, примерно 7,6 миллиарда человек, смогут увидеть астероид Апофис невооруженным глазом. Данное событие ожидается 13 апреля 2029 года. Он предстанет на небе в виде небольшой светящейся точки, которая за минуту сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Фактически успех наблюдения будет зависеть от облачности и светового загрязнения. Астероид пройдет на расстоянии менее 40 тысяч. Тысяч километров от Земли, что считается редким явлением, вероятность столкновения остается крайне низкой. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей и 40 копеек. Евро 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Но даже если ни залива, ни гор не видно, ничего страшного, друзья. Ключевое слово здесь, конечно же, домой. 19:20 в Москве. Я надеюсь, что вы, ну, если и не добрались еще до своего места силы и релаксации, то, по крайней мере, сейчас двигаетесь в том самом направлении. Ну, а я, Руслан Романов, по обыкновению только прибыл на рабочее место, так сказать, занял главный музыкальный пост, и уже отсюда во всеуслышание спешу вас приветствовать и пожелать всем отличного вечера. Лучшая музыка для вас, как всегда, на Ретро-ФМ. Так, совсем скоро услышим и споем, надеюсь, песню из кинофильма «Москва слезам не верит», а также одну из композиций группы «Реки и повари» ожидаем в самое ближайшее время. Пламенный вам привет, улыбайтесь и делайте громче ваши приемники.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
5: Акция действует с 1 по 31 июня 2026 года. Подробные условия акции уточните по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

вы там, друзья, в вечерних пробках? Успеваете ли подвигаться в такт музыке? За рулем, конечно, несколько проблематично, а вот на пассажирском сидении самое оно. Лично я, Руслан Романов, здесь немножко пританцовываю.

0: И это лишь одна из множества тех самых песен, которые все мы с вами знаем и с удовольствием слушаем. Да что уж там, любим всей душой. А помните ли вы, как все начиналось? Как создавались эти невероятные хиты? Как зажигались звезды? Вот тут-то и приходит на помощь программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов доступно, интересно, с огоньком рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Вы услышите известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, моделей разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: Ооо, у вас трое!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: выполненного долга, я надеюсь, ну и с уверенностью уже пройденного, так сказать, экватора, речь про среду, мы с вами встречаем этот прекрасный июльский вечер под лучшую музыку на Ретро-ФМ. И Рейджи только что, впереди Кайли Минок и ансамбль Ариэль. В Москве 19.49.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей.

0: Альфа-банк 6+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести.

0: как и модно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про радость.

0: Москве 20.00. Далее Юрий Антонов, Пэтти Райан и песня из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ. В студии с новостями Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом. Также в июле начинаются импортные поставки нефтепродуктов. Продлена нулевая пошлина на их ввоз, а производство топлива более низкого экологического класса наращивается. Напомню, что ранее был введен запрет на экспорт бензина до конца июля, а с 1 июня действует ограничение на вывоз авиакеросина. Спрос на топливо вырос примерно на треть на фоне сезона отпусков и ремонтов на НПЗ. Минпросвещение рекомендовало ввести дополнительные зимние каникулы для первоклассников со следующего учебного года с 15 по 21 февраля. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней для полноценного отдыха и предотвращения переутомления. Школы могут использовать федеральный график или разрабатывать собственный с учетом региональных традиций. Госдума приняла закон, обязывающий производителей товаров предоставлять техническую документацию организациям, осуществляющим ремонт и обслуживание на протяжении срока службы товара и до 10 лет после его снятия с производства. Порядок и сроки передачи установит правительство. Особенно остро вопрос стоял с поставками из Китая, где документация автоматически не передается. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Это должно обеспечить возможность ремонта сложной техники в течение всего срока службы и защитить права потребителей на качественное обслуживание. Госдума приняла закон о доставке квитанции за ЖКУ в личный кабинет на портале госуслуги. Платежные документы будут направляться в электронном виде только тем пользователям, кто зарегистрирован в системе и не отказался от такого формата. Бумажные дубликаты предоставляться не будут. Закон также устанавливает, что банки не будут взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей за ЖКУ. И Сеченовский университет разрабатывает первую вакцину от аллергии на кошек и собак. Препарат от кошек ожидает клинических исследований от аллергии от собак на стадии активной разработки. Специалисты также создали тест-систему аллергочип РФ для определения чувствительности более чем к 120 аллергенам. Ученые надеются, что новые вакцины помогут миллионам людей, страдающих от аллергии на домашних питомцев. Также в сентябре этого года появится первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность

0: достигайте новых высот. Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: безобидная и, что немаловажно, безвредная любовь. 20:18 на часах. Скоро Татьяна Овсиенко и Джо Кокер в нашем эфире. Я, Руслан Романов, рад всех приветствовать.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

0: Ответ Modern Talking продолжает этот музыкальный вечер и дарит свой талант и мастерство всем, кто настроен на ретро-ФМ. 20:35 практически в столице. Далее по плану у нас Аида Ведищева и ее знаменитая композиция. Через несколько минут не пропустите.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Реклама.

0: по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

тот самый случай, друзья, когда так называемый big time, или же серьезный, масштабный, мощный повод у нас с вами имеется. День семьи, любви и верности, который с утра у нас еще начался. Сегодня вот сейчас плавно переходит в вечер соответствующего праздничного характера, и это прекрасно. По этому поводу предлагаю вам аналогичную вечеринку Retro FM и уникальный супермикс из

0: Лучшей танцевальной музыки в нашем эфире уже с 21 часа. Не пропустите. Ну а прямо по курсу с вами еще услышим обязательно команду Rolling Stones, группу «Ласковый май» уже через несколько минут на Retro FM.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
6: Ретро-ФМ 70-е.
5: Ретро-ФМ 80-е.
6: Ретро-ФМ 90-е.
5: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
7: И вечеринка Ретро-ФМ.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

0: По традиции и я, друзья, всех вас с собой зову. И связь наша, надо сказать, крепка и надежна. Ежевечерний танцевальный марафон стартовал совсем недавно и приглашает к участию всех желающих. В эфире вечеринка Ретро-ФМ. Здесь только лучшая дискотечная музыка в неповторимом миксе, которая призвана подарить вам самые яркие эмоции. 21:20 в Москве. Я Руслан Романов. Привет!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как в воду глядел Евгений Белоусов. Вот такое короткое лето могли подумать и жители, и гости столичного региона в том числе. Но, друзья, думаю, что на старте июля такие выводы делать рановато. Поклонникам загара и пляжного отдыха, да и просто всем тем, кто ждет, в общем-то, обычного летнего тепла, не отчаиваться. Все еще обязательно будет, я точно в это верю. А пока, друзья, согреваемся с вами лучшими дэнс-хитами в нашем неповторимом миксе и наслаждаемся вечеринкой Retro FM. 21 час и почти 35 минут в Москве. Мы на старте нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что танцы продолжаются до самой полуночи.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel» узнаете в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.

Сегодня, пожалуй, в продолжении этой трогательной темы сообщение школьникам, которым особенно не терпится поскорее повзрослеть, на заметочку. Один из самых явных плюсов этой прекрасной школьной поры, конечно же, летние каникулы. Уверяю, дорогие наши, все взрослые по этому поводу точно вам завидуют. 21.50 в Москве. Это вечеринка «Ретро-ФМ».

22.00 в столице неутомимым меломанам посвящается вечеринка Retro FM. Retro, Retro FM.

0: Финальный микс из лучших дискотечных хитов в нашем эфире для вас ежедневно с 21 часа до полуночи, а значит, большая часть сегодняшней встречи у нас с вами впереди. Предлагаю всем потанцевать. Суслан Романов, будем двигаться далее.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Если вы сейчас услышали этот ролик, это знак «Поменять автомобиль». Тем более в «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Иногда знаки стоит замечать.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробные условия акции уточняйте по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
16: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: кто, если не они, зададут темп любой вечеринки и подарят всем заряд позитива. Команда под названием Two Unlimited, если кто-то запамятовал, и один из их суперхитов в нашем неповторимом миксе сегодня. Кстати говоря, друзья, лучшую танцевальную музыку, проверенную временем, теперь стало еще проще взять с собой куда бы то ни было. Что я имею в виду? Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Просто сплошное удовольствие. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub для вас.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. Хотите сохранить и улучшить зрение? Доверьтесь экспертам. Глазная хирургия расческов. Полная диагностика и лечение всех заболеваний глаз по мировым стандартам. Позаботьтесь о своем зрении. Запишитесь на обследование по телефону 204-0303. Глазная хирургия расческов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и

0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Супер популярное отечественное диско с ярко выраженными латиноамериканскими вкраплениями. Думаю, что истинные меломаны и танцоры в том числе поймут, о чем идет речь. 22 часа и почти 50 минут в столице. Валерий Леонтьев, великолепный и прекрасный, продолжает наш сегодняшний музыкально-танцевальный марафон. Это вечеринка Retro FM.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.